0: Первое утреннее шоу, друзья. Вместе с вами встречаем среду, 14 октября. Здравствуйте.
1: Еще раз всем доброго.
0: Да, ага. Это я Юлю накормил турецкой печенькой.
1: Это зло.
0: У
1: просто
0: него
1: какое-то. Это просто какое-то зло, друзья. Приносит реально печеньку турецкую.
0: Да,
1: и
0: Юля
1: говорит,
0: любит все турецкое.
1: А Турция, это же все, кто сладости турецкие ел, там все очень сладкое. Это невозможно.
0: Нет,
1: ну это...
0: я-то успел, протолкнул чаем.
1: Все, собрались, друзья.
0: Собрались. И буквально 5 минут назад я задачил вас вопросом, ну дайте мне, правда, ответ, в какую такую рань в 6:20 там,
1: куда
0: с копейками.
1: Идет ребенок?
0: Куда идет ребенок с рюкзаком? Мы в такую рань не ходили, Юля говорит, ходили.
1: Я ходила, я ходила.
0: Давайте родители, ну, преподаватели ответили нам.
1: Как я и предположила, многие написали, что на тренировку, вот Яна пишет, мой тоже едет сейчас на тренировку. Или вот, например, Анна написала, в школу, возможно, у меня также ребенок идет, точнее, пока я его вожу, но тоже вот в это время. И тут же еще есть вариант, что родителям нужно рано на работу, но и ребенка
0: и
1: по
0: что,
1: пути...
0: бросил за час до начала занятий в школу ребенка?
1: Найдет чем заняться.
0: Сидит на лавочке.
1: Там что, чтобы школа открытая уже была в это
0: время. С ночной смены нам тут предположение.
1: Ну, тоже имеется в виду, что куда-то в гимназию поехал, например, да, если она далеко, а, извините меня, рядом иногда с домом исключительно обычная школа, ну, средняя, общеобразовательная, а если в гимназию, то надо куда-то ехать.
0: Надо ехать.
1: Ну, вот и получается, что ребенок, возможно, едет. Ну, бывает.
0: Мне хотелось сказать, парень, одумайся, иди домой.
1: Но, друзья, мы поддержим и тех, кто помладше, и тех, кто постарше.
0: И кто в бассейн, и те, кто на учебу, и кто на работу, вместе с первым утренним шоу.
1: А еще, кстати, мы будем вас периодически поздравлять, потому что вы делитесь с нами своими праздниками. И вот Владимир написал, у меня сегодня день рождения, поздравьте меня, пожалуйста.
0: Круто.
1: Мы вас поздравляем, Владимир, от всей души.
0: С днем рождения, пожелаем крепкого здоровья. А где здоровье проверить? Конечно же, у нашего генерального партнера в лаборатории Гемотест.
1: И, кстати, обратите внимание, в Гемотест можно пройти биохимию 21. Это мощный комплекс анализов, который позволяет оценить работу печени, почек, сосудов, желудочно-кишечного тракта, а также выявить опасные бессимптомные нарушения здоровья. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Слышали? В «Гемотест» обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7.11 в Новосибирске, это радио Юнитон. Пуш, друзья, добро пожаловать в новый день. Мы готовы подкинуть тему для общения, чем сейчас и займемся.
2: Ну давайте, перед тем, как тема прозвучит, посмотрим, какие праздники сегодня можно отметить. Сегодня Всемирный день стандартов.
1: Стандартов?
2: Да. Что, ну, а все нестандартные как будто бы сегодня не могут, да, праздновать это событие?
1: Что ты имеешь в виду?
2: Ну, я имею в виду...
1: Трудовик, у которого 4 пальца на руке? Это старый юмор, там, древний.
2: Угу. День работников заповедного дела в России. Заповедники, это дело такое.
1: Юль, да я заповедник могу устроить в пятницу вечером в любом месте просто.
2: Я слишком и хорошо тебя знаю
1: могу,
2: и знаю, что ты это
1: хочешь.
2: Можешь. Из интересного, в 1843 году впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона. Кстати, свое время эта мелодия вовсе не для свадебных мероприятий была придумана, а для спектакля по пьесе Шекспира.
1: А что его тогда назвали свадебный марш?
2: Это потом уже для кого-то,
1: для
2: кого-то Мендельсона,
1: для кого?
2: Эту мелодию, да, передал кому-то, и вот там она сыграла.
1: Да,
2: кстати,
1: там просто
2: для принцессы, для какой-то.
1: Папа пришел, ее король. Отец принцессы Чей? Пришел. Эй, Мендельсон, поставь мой диск, компакт-диск, поставь. И все, и зазвучала песня.
2: Ну, хоть не кассету.
1: Уже компакт-диск,
2: эй, диджей,
1: да.
2: Поставь мою кассету.
1: А то я сейчас поднимусь и сам все поставлю.
2: В 1884 году, тоже 14 октября, Джордж Истман запатентовал фотопленку. Ну, молодец человек.
1: Да, круто, круто.
2: Ну и в 1929 году в Лондоне была опубликована книга Алана Милна «Винни-Пух».
1: Прикольно, здорово.
2: Среди людей, которые родились сегодня, я не знаю, совпадение, но действительно 14 октября родились люди, которые имеют непосредственное отношение к моде. Ну, это Валентин Юдашкин, которого, к сожалению, уже нет, но мы его все прекрасно знаем.
1: Точно,
2: и это
1: точно.
2: Ральф Лорен. Вот красавчик мужчина.
1: А он кто?
2: Ну, в смысле, модельер известный.
1: Я не знаю.
2: Ральф Лорен, ты не знаешь?
1: Я знаю вот кроссовки.
2: Дизайнер, мировой.
1: У меня вот дизайнерские кроссовки, я сейчас сижу. 12 лет уже ношу, вот сколько пушу, 11-й год. У меня написано «фэшн». Самый известный дизайнер, я знаю.
2: Фэшн. С именем «фэшн», я
1: фэшн
2: поняла.
1: Там написано. За 400 рублей куплены в магазине одежды и обуви. В гипермаркете. Вот это я знаю. Какой-то Лорен там кто такой? Не знаю.
2: Ну и мы решили, раз уж сегодня столько именинников, которые внесли свой вклад в наш внешний вид в плане одежды, мы решили про эту одежду поговорить, тем более, что сегодня вот эти
1: похолодало,
2: минусовые температуры, да, повлияли на то, что мы утеплились. И решили поговорить на тему верхней одежды. Во-первых, самый главный и основной вопрос. Какого цвета ваша осенняя верхняя одежда? Пальто, куртки и так далее. Нам просто нужно понять сегодня. Мы с вами пытаемся, скажем так, соответствовать немного серой погоде, чтобы не выделяться. Или наоборот, хочется какой-то яркости.
1: Я выделяюсь.
2: Яркости.
1: У меня черно-красная куртка. На ней больше красного, чем черного. Я выделяюсь, Юлечка.
2: У меня есть ярко-синее пальто,
1: ну,
2: которое
1: есть.
2: Я уже который день пытаюсь надеть,
1: вот,
2: но каждый
1: вот.
2: День дождь.
1: Есть,
2: ну,
1: но неохота лезть, я знаю. А сегодня в чем?
2: Сегодня в куртке.
1: Цвет?
2: Темно-синий.
1: Темно-синий в лесу.
2: Темненькая, темненькая, да, темненькая. Ну и мы решили выяснить, да, какого цвета ваша верхняя одежда осенняя.
1: Осенняя.
2: Ну и почему выбрали именно такой цвет? Сами выбирали, может быть, вам кто-то помогал, жена, мама,
1: слушай, моя куртка вот эта заказана в спортивном магазине, который доставляет за 1.5 часа, вот тебе надо.
2: А тебе, видимо, сильно надо было, да?
1: У меня было мероприятие, где продувало, что-то как-то погода испортилась, и я понял, что у меня есть либо что-то совсем тоненькое,
2: либо очень,
1: либо очень тепленькое. Мне за 1.5 часа доставили, я пошел, пришел, отработал, оставил себе.
2: Ой, ну ты посмотри, какой молодец.
1: Да, красненький.
2: Друзья, теперь
1: да
2: вы рассказываете.
1: Да и лицо тоже.
2: Я
1: под лицо выбирал цвет куртки.
2: Ну ты под лицо то еще, конечно. Друзья, итак, какого цвета ваша осенняя верхняя одежда? Почему выбрали именно такой цвет? Сами выбирали или кто-то помогал вам? Ну и если есть возможность, фоточки делайте, загружайте нам в качестве подтверждения.
1: Да, будем рады.
2: Изучать, вдохновляться.
1: Первое послание вот я, в эфире через 3 минуты.
2: Я каждый раз, даже открывая маркетплейсы, я когда смотрю, ой, какая ярко-желтая куртка какая-нибудь. Или там, не знаю, розовая. У меня в свое время был бзик на розовый цвет. Ярко,
1: вот,
2: не просто розовенькая, а такая, вырви глаз. И как я сдержалась, чтобы ее не купить?
1: Почему? Ну...
2: Я понимала, что я ее надену, наверное, раза два.
1: Вот, буквально неделю назад Яна Чурикова появилась в эфире Первого канала в розовый яркий вервый глаз, как будто из знаешь, дермантина какого-то, из линолеума сделана, но ярко-розовая.
2: Я куртку купила в свое время белую. Сколько раз я ее надела?
1: Но у нас в Северо-Сибирске с этим надо поаккуратнее.
2: Раза три, наверное.
1: А розовая, Юль, могла бы на Первый канал попасть, а не в первое утреннее шоу.
2: Ну, знаешь, это еще смотря где лучше. Вот я тебе
1: рассказывайте,
2: так вот,
1: друзья.
2: Как бы ты вот сейчас сидел бы, грустный, один в компании какой-то непонятной девушки наверняка.
1: А так, смотрите, я тебе, Ючка, все узнаю, что ты
2: Что у тебя жену так не называла.
1: Манечка бзикнутая ты, манечка, как я выяснил тоже, что у тебя бзики бывают. Вот поэтому нас тут и держит.
2: А, вот именно бзикнутых.
1: Да, пожалуйста, друзья.
2: Бзикнутых не в розовой
1: куртке.
2: Поддержите
1: нашу беседу, если вы на нашей сумасшедшей волне. С добрым утром.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
3: Партнер рубрики «Офтальмологический центр Глазко». ООО «Сибирский центр профилактики и лечения близорукости Глазко».
4: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 7.20 в Новосибирске. Друзья, это радио Юнитон. Мы готовы общаться и зачитывать первые послания на тему осенней одежды, цветового решения и почему такой выбор.
1: Ну, сегодня тема в первом утреннем шоу. Действительно, какого цвета ваша осенняя верхняя одежда и почему выбрали именно этот цвет? Я сейчас хочу начать сразу с двух сообщений. Например, Елена написала. У нее две осенние вещи и обе коричневые гамми. Внимание, одна молочного шоколада, вторая горького.
0: Я так понял, что это шоколад, а не
1: подбирала не специально, так получилось. И, внимание, Алена пишет: у меня пальто цвета белого шоколада, а куртка цвета горького шоколада. Вы чувствуете, как много шоколада у нас сегодня?
0: А не то, что многие могли подумать, да?
1: Потому что, пишет Алена, потому что на всех осенних фотках это выглядит прекрасно. Но, пишет Алена.
0: Что такое?
1: Вчера пришла приятельница в куртке цвета Барби. Я задумалась. Кажется, я тоже хочу. А вы, Алена, вы померите, посмотрите, вот как бы подойдет, если подойдет.
0: Ну, я думаю,
1: то,
0: там уже все, уже.
1: Нужно реализовать.
0: Дай примерю, дай посмотрю, где купила, вот это вот начнется.
1: Алексей нам написал, у него темно-зеленый бомбер, необычный стиль.
0: Да, прикольно.
1: Алексей, присылайте фоточку, мы хотим посмотреть. Ну, потому что мы любим все, что необычно.
0: Потому что нам присылают фотки, пишут, что синяя куртка, а мы видим, что она не синяя.
1: Нет.
0: Она черная.
1: Нет, Борис нам написал и фотографию прислал. У него черно-сине-белая куртка. Мы только черную часть видим. Ну и почему Борис выбрал именно эту куртку? Просто очень красиво, и, внимание, можно рукава отстегнуть. А я люблю интересные вещи.
0: Может, рукава синие отстегнуты? Поэтому мы не поняли, но прикольно, классно, все, что можно пристегнуть, отстегнуть, мы, мальчики, это любим, ты же знаешь, разобрать, собрать, правда, потом лишние детали остаются.
1: Один рукав, не второй, непонятно, вот это вот, ну, конечно. Давайте еще, Анатолий пишет в Макс-канале у нас, у меня синяя куртка, и джинсы синие, и куртка, и кепка синие, все в этом цвете. Тут, ну, ты понимаешь, тут все подбиралось.
0: Ну, значит, так
1: все соответствовало. Дальше, Алиса пишет, у нее карамельная куртка. У нее там вообще только бордовая шапка, коричневые
0: только
1: кеды.
0: Только девочки могут назвать цвет карамельный. Это какой?
1: Ну, это, наверное, такой розовенький.
0: Рыженький?
1: Какой-нибудь. Не, а почему рыжий?
0: Ну, карамель, она же
1: карамелька
0: вот
1: розовая.
0: Карамель, вот на карамельный сироп в кофейне я беру, он рыжий.
1: Алиса, пришлите нам фотографию.
0: Желто-рыжий-коричневый какой-то.
1: Вот, ну, скажите же, что она все-таки с розовым оттенком,
0: да нет,
1: каким-то,
0: Юль,
1: а не с каким-то рыжим.
0: Да ты карамельный сироп покупаешь, вон там даже карамелька,
1: ну,
0: нарисована.
1: Про карамельку
0: ириска.
1: Тут речь именно про леденец. Какая
0: нет,
1: тебе ириска? Сразу
0: нет.
1: У него ириска.
0: Так, давайте. Ну-ка, срочно нам написать какой-то такой карамельный цвет.
1: Я в шоке.
0: Называйте вещи своими именами.
1: Я не
0: именами.
1: Буду просить у тебя ничего карамельного покупать.
0: А ты сегодня в коралловом или в каком? Вот что это? Вот,
1: это да. Это не
0: коралл.
1: Красный и не розовый.
0: Угадал.
1: Это посерединке. Ну, коралловый.
0: Позвали дальтоника
1: цвета выбирать. Тоже не совсем, конечно, коралловый, но тебе позволительно это коралловым назвать. Ладно,
0: поэтому по карамельному очень много вопросов.
1: Друзья, ну и не забывайте о том, что мы до 10.00 будем читать ваши сообщения, постепенно будем их озвучивать. Ну и в нашем голосовании сейчас, которое идет во всех соцсетях, пока по цвету побеждает, конечно же, черный. Я это предполагала, 31%. На втором месте коричневый. Это мы спрашивали, какого цвета у вас осенняя верхняя одежда. И третье место, дайте угадаю, будет
0: подесиняя, троечку.
1: Да, наверное. Ну, синий. Синий есть, и желтый есть. Ой, серый там рядышком.
0: Да, они прям догоняют, поэтому нажимайте на кнопку «Голосуйте». Ну и не забывайте о том, что партнер шоу «Пуш» – гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Ну и, кстати, раз уж тут у нас стало прохладно, мы сейчас намекнем, что можно в «Маяке» на эту тему купить. Например, одеяло из верблюжьей шерсти двуспальное, 924,90 стоит. Меховая накидка на автокресло, 1599,90. Держим курс на «Маяк», Волочаевская, 57/1.

0: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Филе пангасиуса за килограмм 329,90. Сыр российский за килограмм 569,90. Колбаса салями сырокопченая 270 грамм 109,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
2: Радио.
3: Реклама.
2: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
4: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.

0: круглосуточно. И Возьминова Ива. Украина 319-547-687-251.
1: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
5: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
6: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
7: Рядом, на Большой Вишне.

0: Большевицкая 103.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: Безопасность – это когда о ней не думаешь. Просто будьте дома. 230-84-18. Башни Цен.
4: Застройщик ООО «СЗ» Вера Надержавина. Жилой дом «Башни Цен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Понимаете, поэтому вперед. Действуйте.
1: Далее тельцы. День может начаться с мелких раздражителей, пробки, задержки, чужие ошибки. Постарайтесь, пожалуйста, не вспыхивать сразу. Часть проблем решится сама. К обеду немного надо подождать.
0: А после обеда, там, если что-то останется, сам вспыхните.
1: Ой, да после
0: до
1: обеда уже и не хочется
0: вспыхивать. Близнецы. Возможно, в этот день неожиданные траты, которые немного вас выбьют из бюджета. Не спешите паниковать. Ситуация поправима. Но как будто бы вот...
1: Ну,
0: не
1: пока идем
0: было,
1: тем
0: да?
1: же курсом, как у всех. Будет что-то не так, но все будет так.
0: Все будет так.
1: Все будет так, как надо. Но попозже. Далее, раки, у вас сегодня день наведения порядка. Пора перепроверить все документы, рассортировать бумаги и не упустить ни одной мелочи.
0: Ну, залезьте в папочки свои, посмотрите, ну что там за беспорядок.
1: Ну, тумбочку там откройте, там порядок наведите.
0: Львы, чье-то внимание перейдет из приятного флирта с вами во что-то больше. Если вам это не нужно, то сразу переводите все на дружеские рельсы, иначе... Ну...
1: Конечно, на дружеские. Ложись, Юлечка, давай, на живот.
0: Рельсы,
1: я
0: рельсы,
1: я буду тебе
0: шпалы,
1: делать
0: шпалы.
1: Дружеские рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Ехал поезд запоздалый. Из последнего вагона вдруг посыпался горох. Пришли куры, поклевали. Все закончилось.
0: Мне, кстати, тут сказали, что там, оказывается, настолько разные версии этого
1: пришли
0: стихотворения.
1: Гуси, пощипали.
0: В зависимости от региона.
1: Пришел.
0: Есть, вот, да что ж такое,
1: слон
0: да?
1: потоптал, ты говори, говори. Пришел дворник, все убрал.
0: В определенных регионах нашей страны, оказывается, были свои версии.
1: Ну,
0: у нас в Сибири своя версия.
1: Поставил стул, стол.
0: Я каждый раз спорю, да вот я ненавижу
1: печатную
0: этого человека.
1: Печатную машинку.
0: Давайте дальше
1: начал
0: гороскопу.
1: Печатать. Я купил жене и дочке разноцветные чулочки, а себе и шины, Жигули, машину. Я все рассказал.
0: Ну, все, наконец-то.
1: Далее, девы, отличное время для дружеско-деловых встреч. Решатся важные вопросы, откроются перспективы и появятся предложения, от которых невозможно, девы, отказаться. Встречайте середину недели с улыбкой. Я сижу, улыбаюсь. Ох. И немного над тобой издеваюсь.
0: Да это заметно. Почему мне молоко за вредность не дают?
1: Печеньку же принес турецкую.
0: Весы. Сегодня день у вас вполне благополучный, если не считать мелких недоразумений. Но вы рассудите, что они посланы для того, чтобы, внимание, оттенить радости. Вы понимаете, да? Потому что без них все было бы приторно-сладким,
1: ну,
0: как турецкие сладости. А так у приятностей появится вкус.
1: Юля, я нашел ответ на твой вопрос, что я тебя сегодня раздражаю. Внимание, скорпионы. Сегодня день непростой.
0: Да, заметно.
1: Непростой день, говорят звезды. Важно распределить силы и взять работы ровно столько, сколько сможете. Во второй половине дня займитесь собой, а вечером о делах даже не думайте ни слова, ни секундочки.
0: Потому что у меня основные дела
1: минуточки.
0: Это утром, логично. Стрельцы, а вы устройте себе внеплановый отдых. Представьте, что вы, вот знаете, как кто там, итальянцы, да, сиесту
1: да,
0: устраивают,
1: да? После обеда, да,
0: после
1: отдых.
0: Обеда. Вот и вы то же самое устроите себе. Поразмышляйте, поспите днем, наберитесь сил, а они вам скоро понадобятся.
1: Далее, козероги, с утра кто-то захочет вас обмануть. Прислушайтесь к интуиции и будьте внимательны, особенно с финансами. Прям аккуратно, аккуратно, осторожно, осторожно, козероги.
0: Водолеи, а у вас отличный день, чтобы порадовать себя и близких чем-то вкусненьким. Попробуйте новый рецепт или закажите еду, которую давно хотели изучить. Гастрономические удовольствия сегодня особенно приятны.
1: Водолеи, вы так же, как и я, великие жрухи.
0: Ну так прям захотелось к вам в гости, водолеи.
1: Давайте есть. Ну и, внимание, рыбы, у вас тоже сегодня день так себе. Все пойдет не так, как вы хотели. Настроение кислое, возникнет чувство, что вы ходите по кругу. Ничего не меняется, усилий прилагается много, но вот как-то так, рыбы.
0: Ну мы вас предупредили, вам это уже будет неудивительно. Вы уже морально будете к этому готовы. Так что принимайте информацию.
1: Ну пошли, давай, рельсы,
0: ну, что, будешь
1: рельсы.
0: Мне вот это рельсы,
1: шпалы,
0: рельсы?
1: Шпалы, да, давай.
2: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:39 в Новосибирске. В первом утреннем шоу погодные данные и намек на игры и подарки.
2: Что касается игр, впереди операция «Подмена».
1: Наша музыкальная премьера этого юбилейного сезона будет круто.
2: Ну а что касается ваших сообщений, то давайте к поздравительному посланию обратимся. Олеся написала, хотя тут Олеся, Александр и Лиза. Три человека просят поздравить с днем рождения замечательного и в меру безбашенного брата, Емец Дмитрия Сергеевича. В здоровье сибирского из Бычумедь желаю.
1: Поздравляем, Дмитрий Сергеевич. Тут еще к Александру, Олесе и Лизочке присоединяются Тёма и Юлечка. Это мы.
2: Это мы.
1: Жмем руку, шлем воздушный поцелуй. Ну и ловите погодные данные. Это информация для всех, друзья. Сегодня в городе днем небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Сейчас за окном.
2: Около ноля.
1: Днем всего лишь плюс 5.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Текст загружен.
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена». В первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Геккель А». Безумно крутая шаурма.
4: 7.44 в Новосибирске в первом утреннем шоу. Здесь на радио «Юнитон». Начинаем музыкальные эксперименты с вкусными подарками для вас. На кону сертификат на 1000 рублей. Безумно крутая шаурма организовывает, накрывает поляну.
5: Ну, я сегодня, конечно, в шоке.
4: Вот это?
5: Надо одной из моих любимых песен так поиздеваться.
4: Ну, в любом случае, мы переделали стилистику, хотя звучание голосов, количество...
5: Похоже, да, что-то?
4: Что-то мне один голос.
5: Ну что, друзья,
4: оставили.
5: Давайте напомню, что мы берем известный хит, меняем музыку, меняем стилистику. Вы пытаетесь по тексту, вернее, по его фрагментам, которые мы оставили.
4: Ой, там яркая финальная строчка особенно.
5: Догадаться.
4: Задание сегодня.
5: Кто исполняет этот трек? Ну и свои варианты вы присылаете к нам в Макса Телеграм на номер 8-983-510-107 вместе со своим номером телефона. Ну и кто первый, тот, соответственно, получит выше обозначенный сертификат.
4: Да,
5: от безумно крутой шаурмы. Ну и мы все знаем, что особенно с утра настроение бывает разным, но аппетит должен быть только одним – безумным. Если хочется вкусно, сытно и с удовольствием, загляните в безумно крутую шаурму. Безумно вкусно.
4: Ну а сейчас, друзья, задание. Немного лирики, хотя в оригинале все гораздо бодрее. Кто поет песни в оригинале, ждем ваши варианты ответа в Макс и Телеграм.

0: 7.49 в Новосибирске. Подводим итоги игры «Операция подмена». Мы сегодня заменили стиль музыки загаданного суперхита. И вопрос в игре, он каждое утро одинаковый. Кто поет эту песню в оригинале? Но давайте еще
1: раз фрагмент послушаем.
0: Немного лирики.

0: и птицу корми с руки.
1: Ну, это, наверное, такая самая узнаваемая строчка, хотя
0: по неверным ответам
1: не помогла многим из вас. Много неверных сегодня.
0: Город 312 и Дима Билан. Руки вверх и Филипп Киркоров. Артур Пирожков и группа «Чай вдвоем». Корни, Ева Польна и гости из будущего. Наталья Подольская, Андрей Губин, я вам не надоел. Алсу, дискотека, авария, певица Максим. Множество было сегодня неверных вариантов.
1: Я так предположу, что, возможно, у каждого из этих исполнителей есть какие-то песни, где упоминается слово
0: «птицу». И «Реви», и «Как птицу любовь корми с руки», но это суперхит 2000 года от группы «Иванушки Интернешнл».
1: «Реви» называется эта песня.
0: Сейчас
1: ее послушаем в оригинале. Ну а пока нам нужно подвести итоги и узнать, кто быстрее всех все-таки «Иванушек» нам прислал.
0: Сертификат на 1000 рублей от безумно крутой шаурмы получает...
1: Наш слушатель, чей номер телефона заканчивается на 1064.
0: Поздравляем и желаем приятного аппетита. Ну, «Иванушек», прошу в студию.

0: вниз руки.
1: Радио. Юнитон.
2: Реклама. Английский для детей. Level 11.
3: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар. Версия 2.0.

0: И ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеют за противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
4: А теперь к новостям науки.
5: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
4: Телефон 230-98-58.
6: Застройщик ООО СЗ РТС Академ. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Мам, что сегодня на ужин?
4: Мы голодны, как тигры.
3: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
4: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
5: Тайны звукоряда Баха. Расшифровка музыкальных символов с органистом Тимуром Кардановым. Кабардино-Балкарская республика. 22 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
6: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
7: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
6: Не спеши нарушать.
7: Спеши научиться управлять безопасно.
8: FM

0: сибирской столицы 8.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» – моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2.2.

0: Первое утреннее шоу здесь на радио Юнитон. Еще раз здравствуйте, друзья. Встречаем новый день. Сегодня среда, 4 октября. Пора утепляться. Машины замерзли. Ну, в смысле,
1: ну, кстати,
0: покрылись
1: всем
0: коркой льда.
1: Доброго утра, да. Нам сегодня несколько человек уже прислали, что автомобиль, лобовое стекло,
0: я
1: оно
0: все видел, Юль,
1: в ледышечках.
0: Ну, и видишь, чтобы мы...
1: Меня, как говорится,
0: конечно,
1: посадили, увезли.
0: Конечно, прогреты, да?
1: Да,
0: чтобы мы не
1: я
0: превратились,
1: не наблюдала этого.
0: В ледышечки надо утепляться, и мы решили поговорить про осеннюю верхнюю одежду.
1: И выясняем сегодня два вопроса. Первый – это какого цвета у вас ваша верхняя одежда осенняя? Куртки, пальто, бомберы, что вы там выносите, жилетки.
0: Куртка
1: и так далее.
0: Куртка с отстегивающимися рукавами у нас была сегодня.
1: Ну и почему именно этот цвет? Сами выбирали, может, вам кто-то подсказал, так...
0: Подмигнул. Или навязал, или вы пришли в магазин и говорят, ну вот этот ходовой цвет дороже на 3000, возьмите коричневый.
1: Кстати, это тоже часто
0: подешевле.
1: Важную роль играет. Ну что, давайте почитаем. Ангелина написала, у меня две куртки, одна нежно-розовая.
0: А девочкина история?
1: Вторая что-то между хаки и, ну, бордовым, наверное, да? Тут просто написано бедевым.
0: Бедевый. Это новый цвет.
1: Дальше. Владислав пишет, у него оранжевая куртка, я так предполагаю. Мало у кого такой цвет
0: есть. В моем окружении оранжевый есть у вас, Владислав, и у Сашки Клякина.
1: Вот два человека, да, у нашего коллеги. Что еще пишут? Например, пишет Даша, в этом году решила быть модной. Купила себе коричневую курточку с меховым капюшоном. Дарья, давайте фотку. Ну, мы же тоже хотим модными быть. Надо посмотреть, что выбирать.
0: А
1: там,
0: в этом
1: на
0: сезоне коричневый, модный, да? Какой-то?
1: Ну, видимо, да. Судя по тому, что сегодня нам прислали какое-то невероятное количество сообщений на тему. У меня цвет молочного шоколада.
0: Шоколадный,
1: горького,
0: да,
1: шоколада. Видимо, шоколадные оттенки действительно сейчас...
0: А как же Бургундия? Но она
1: сейчас, кстати,
0: в,
1: ну,
0: другом
1: возможно,
0: направлении
1: дойдем.
0: Рулит.
1: А знаешь, что оранжевые телефоны появились, оранжевые куртки. Сейчас
0: вот
1: бордовые телефоны,
0: бордовые,
1: Бургундии, извините.
0: Да, бордовые,
1: возможно,
0: куртки должны быть.
1: Куртки будут рулить такого же цвета. Дальше поехали. Давайте читать еще ваше послание, что вы нам написали на эту тему. Например, пишет Марина, у меня преобладает серый цвет. Мой любимый, я сама себе дизайнер.
0: Ну, а почему бы, да, мы не против? У меня тоже ремонт под кошку сделан в квартире. Серая кошка, много чего серого. Доставщик приехал, воду привез, ставит на пороге. Это у вас ремонт под кошку, да? Ламинат серый, плитка серая, двери серые.
1: Юля написала, не люблю черный цвет, стараюсь выбирать цвета поярче. Но куртка у меня черная. Но зато все остальное, там шапка, шарф, они красные.
0: Но у нас были варианты, что это не просто черный, это ярко-черный цвет.
1: А был ярко-черный,
0: цвет.
1: Да,
0: ярко-черный.
1: Да, да, да. Ирина пишет, у нее куртка цвета Тиффани. Цвет
0: я не знаю, что
1: покупала
0: это
1: одна, а цвет выясняли всем коллективом. Ну, Тиффани.
0: Ну, что такое?
1: Ну, вот это такое, что-то
0: по-русски
1: голубенький,
0: скажи,
1: по сути. Это голубо, слегка зелененький.
0: Зелено-голубой.
1: Ну, как будто для меня больше в голубой уходит, чем
0: все,
1: в зеленый.
0: Все, плюс-минус понимаем теперь, да.
1: Дальше Анастасия пишет, у меня пальто глубокого синего цвета с рисунком в стиле поп-арт и надписью «Life saves the world».
0: Любовь
1: спасет,
0: спасет
1: мир.
0: А надписи в стиле поп-арт на поп-арте у вас, сын?
1: Фотография, но, не приложена, к сожалению.
0: Интересно.
1: К сожалению, нет фотографии.
0: Любовь повернулась ко мне.
1: Анна написала, у меня ярко-зеленое пальто. Покупали дочери, но она не стала его носить. Вот теперь ношу сама. А так оно часто бывает. Вот это, особенно если ребенок-подросток. Купили,
0: да,
1: что-то на свой вкус, потом
0: мама
1: сами
0: доношивает,
1: носите.
0: Да, так и есть.
1: Ну еще давайте. Кристина пишет, ненавижу верхнюю одежду. И вот чтобы не наступила хандра осенняя на фоне серости, беру яркие куртки. У нее, значит, смотри.
0: Давай.
1: Бирюзовая, мятная, бургунди на эту осень.
0: О, вот понятно.
1: А
0: да,
1: ну как вам,
0: цвет,
1: да? Хорошо же, да?
0: Палочка.
1: Ну, и если посмотреть на наше голосование, а мы тут как раз выясняем, какого цвета у вас верхняя осенняя одежда, сейчас по-прежнему черный побеждает. Первое место занимает. Дальше второе место сейчас это синий.
0: Синий, точно,
1: и
0: синий.
1: И третье
0: синий,
1: место
0: синий,
1: это коричневый.
0: Лег на провода.
1: Посмотрим, что будет дальше, друзья. Присоединяйтесь, тема у нас присутствует. присутствует в наших мессенджерах. Это Макс Телеграм-канал и, конечно, в группе ВКонтакте. А также напрямую можете нам писать на номер 8-983-510-107.
0: Ну и не забывайте о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
1: И, кстати, в «Гемотесте» «Биохимия-21» — это мощный комплекс анализов, который позволяет оценить работу печени, почек, сосудов, желудочно-кишечного тракта, а также выявить опасные бессимптомные нарушения здоровья. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Слышали? В «Гемотест» обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио «Юнитон».
1: 8:10 в Новосибирске. В первом утреннем поговорим о дорожной обстановке в любимом городе. Яндекс.Карты показывают 5 баллов, где основные затруднения расскажем.
2: Сегодня немного полегче, чем вчера, хотя есть сложности. Ну, давайте начинаем. Левый берег, Винаповский мост. Здесь сегодня сложно.
1: На всем протяжении.
2: Также на всем протяжении от Немировича Данченко улица Троллейная стоит до Тещиного языка. И даже в обратном направлении тоже немного. И по поводу левого берега еще скажем только подъезды к площади Труда стандартные, это улица Станиславского от площади Станиславского. И Ватутина сегодня встала аж от Пермитина. Ну и
1: улица Станционная, да, от заезда с проезда энергетиков до второй станционной.
2: Мосты
1: еле едем.
2: Более-менее в рабочем движении. Октябрьский сегодня, конечно, посложнее, чем Димитровский. Ну и перебираемся на правый берег. Здесь я предлагаю сразу идти смотреть, что там происходит.
1: Стандартные вещи.
2: Зайцовский, Калининский.
1: Точно-точно. И немного Дзержинский. Каменское шоссе стоит. Тайгинское и Богдана Хмельницкого на всем протяжении. На Фадеева заезжаем с трудом и еле едем. Ну и даже перед Крауза сегодня замедляется. Улица Кедровая и до Мельницы стоим.
2: Вот такая ситуация. Ну, согласитесь, полегче, чем вчера.
1: Немного, да.
2: Ну, чуть-чуть, да.
1: Но сегодня уже пришло осознание, что, ну, среда, ну, что суетиться.
2: Ну, и как-то
1: все успеем,
2: солнышко
1: доедем.
2: Сегодня еще как-то радует,
1: но морозно, морозно, друзья.
2: Ну, это лучше, чем серость и дождь.
1: Греем, успеваем, прогреваем, добираемся до цели без проблем. И, слушая первое утреннее шоу, обязательно соблюдаем правила дорожного движения.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио «Юнитон».

0: только одну.
1: 8.15 в Новосибирске. Юль, ну еще немного поработаем или да ну?
2: Давайте не поработаем.
1: Давайте
2: поболтаем. Давайте про интересности.
1: Отвлечем вас от суеты.
2: Я хочу поделиться, мне просто интересно. Вы тоже об этом знаете? Я вчера для себя открыла. Вот эти жесты молодежи. Можно я это так назову? В общем, наших юных родственников, детей.
1: Какие такие жесты? Я только из прошлого знаю жесты, но они неприличные.
2: Что зумеры, да? Что зумеры сейчас используют? Значит, меня вчера обучали. Сказали, как ты не знаешь, что вообще это все используют?
1: Вот ну так. давай, что?
2: Значит, приличные. Друзья, вы тоже можете сейчас поучаствовать. Значит, берете руку.
1: Берем.
2: Неважно, любую, правую, например. Да? Ну. Значит, большой палец.
1: Да.
2: И указательный палец. Соединяете их. И вот так вот хлопаете ими. Дэн-дэн-дэн-дэн-дэн, как будто кто-то говорит, да.
1: Как будто собаку изображали, когда фильмоскоп включали.
2: Именно так. Пальцы только остальные не скрючивайте, они вот так вот открыты. И вот так вот хлопают.
1: Так, это что значит?
2: Это аплодисмент.
1: Чуть не оглох сейчас просто.
2: Теперь, когда человек вот что-то сказал такое классное, ты вот так вот перед носом у него... Вот типа ты, ой, ну ты вещь сказал вообще, человек, класс, аплодирую тебе, аплодирую. Поэтому придете, не знаю, в Нават, да? Понравилось вам, да, опера?
1: Балет закончился, в зале тишина. Все аплодируют по-зумерски.
2: Все по-зумерски аплодируют. Зато тишина, понимаешь? В общем, удивительная история.
1: Юля, не ходи туда больше.
2: Я не могу,
1: где ты это нахваталась?
2: Это мои младшие родственники, никуда не деться. Ну и никуда мы не денемся, друзья, от ваших сообщений, потому что обожаем их читать. В том числе и, например, приветистые послания. Александр
1: кому?
2: Написал, просит передать привет Елене Берхман, сказать ей, что я ее очень сильно люблю. Прям
1: Елена,
2: люблю. Два раза слово люблю.
1: Елена, Александр втюрился, короче, у вас вообще по полу.
2: Там вон смайлик, сердечко, стрела, ну все как положено.
1: Ну у нас тоже все как положено. Кто втюрился, тот идет в гости к нашему партнеру. Партнер шоу Пуш, компания Парфюм Люкс М.
2: Кстати, можно даже не втюрившись туда тоже пойти.
1: Заходите.
2: Так вот, компания Parfum Lux M работает в сфере парфюмерии уже более 25 лет. Здесь вы всегда найдете полный спектр классических ароматов. Parfum Lux M – это живое общение, профессиональные консультации и индивидуальный подбор ароматов. Приходите, слушайте, выбирайте, цен вас приятно удивят. Адрес семьи Шамшиных, 99, сайт parfumlux54.ru.

0: Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП Максимов Игорь Борисович.
1: Аромат – это ваша визитная карточка. «Парфюм Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
2: Здесь начинается искусство аромата.
1: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
2: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. «Парфюм Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле. Радио.
1: Юнитоль. Реклама. Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Срок действия до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
3: Мам, а что это за батончик?
4: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
3: Он такой вкусный.
5: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
6: Зубастая стоматология «Кайман» объявляет акцию. Два импланта по цене одного. Подробности по номеру 8-913-006-2323. Акция действительна на момент выхода рекламы. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Какая у вас пицца самая заводная?
9: Арива!
8: Арива?

0: Ип. Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-687-251.
1: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
2: Додо.
3: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
4: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
5: Рядом на большом.

0: Большевицкая, 103.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Заговорить на английском. Level 11.
3: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Вам мясо с овощами. Детям котлеты с пюре. А собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара. Пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
5: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
6: Барский продукт для людей с широкой душой.
7: Итак, катод, аккумуляторы, минус 20% 24 и 25 октября. Теперь все.
8: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
9: Додо.
10: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
11: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
12: Безопасность – это когда о ней не думаешь. Просто будьте дома. 230-84-18. Башни Цен.
13: Застройщик ООО «СЗ» Вира Надержавина. Жилой дом «Башни Цен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 100 и 7.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют игру «Праздничный календарь». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: Кому не хватает праздников, кому не хватает вкусностей, сейчас подкинем. 8.26 в Новосибирске, это радио Юнитон, Пуш и наш праздничный календарь октябрь.
4: Мы каждый день находим какие-то классные события, по этому событию задаем вам вопрос. Ну и, опять же, напоминание о празднике – это повод собраться за столом и что-нибудь вкусненькое, например, приготовить. А
3: конечно,
4: чтобы вам было проще, мы прямо сейчас разыграем сертификат на 1000 рублей от сети супермаркетов «Быстроном», от нашего друга и партнера. Ну и мы, конечно, теоретически могли бы сегодня поставить свадебный марш Мендельсона
3: сегодня,
4: и уже
3: да,
4: чем не повод, да?
3: Этой мелодии, но есть более приятные, теплые воспоминания.
4: А что-то от свадебного марша менее приятные
3: конечно,
4: воспоминания?
3: Конечно, что ж хорошего, дрожь по телу, ну.
4: Так вот, ну все-таки, мы нашли интересное событие. Именно 14 октября в 1926 году в Лондоне была опубликована книга про Винни-Пуха.
3: И наш старый добрый винни-пуховский мультфильм сегодня мы будем вспоминать.
4: Итак, внимание, дамы и господа, девчонки и мальчишки, мы сейчас вам задаем вопрос. Ну и автору первого ответа, который вы присылаете к нам в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107 вместе со своим номером телефона, мы вручим подарок. Итак,
3: может,
4: про Винни-Пуха.
3: Может, фрагментик?
4: Ну, давайте послушаем.
3: Внимание.
4: Сначала.
5: А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. По-моему, так. А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел. По-моему, так.
3: Точно, так и есть.
4: По-нашему тоже именно так.
3: И, внимание, вопрос.
4: Кто озвучил Винни-Пуха в нашем советском мультфильме?
3: Кто озвучил
4: Какой
3: Винни-Пуха?
4: Какой известный актер?
3: Срочно к нам писать, через 3 минуты будем подарки отдавать.
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 8:31 уже в Новосибирске, друзья. Время подведения итогов нашего праздничного календаря 14 октября.
1: Ну и сегодня день рождения, по сути, отмечает книга под названием «Винни-Пух». Именно в 1926 году в этот день она вышла. И мы решили поговорить про мультфильм, который все мы знаем,
0: советский.
1: Про Винни-Пуха. И вопрос звучал так: кто озвучил Винни-Пуха в нашем с вами любимом мультфильме?
0: Ловите правильный ответ.
1: Ну, сегодня все просто.

0: А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. По-моему, так. А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел. По-моему, так.
1: Праздничный календарь в утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
2: «Быстроном» снижает цены.
3: Только с 29 сентября по 26 октября 2026 года кофе Nescafé Gold. Стеклянная банка 190 грамм по 499,90 при покупке от двух штук. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до покупателя». Подробности в магазинах.
2: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: погода на радио Юнитон.
1: 8:36 в Новосибирске, здесь на радио Юнитон, в шоу Пуш. Напомним о погоде. Какое яркое, но немного морозное утро, а днем обещают нам дожди с мокрым снегом.
2: Ну вот даже пока не верится, потому что над нами сейчас чистое небо, ни одного облачка. Давайте я против, Баба-Яга против. Я против дождя, все, точка.
1: Ну теперь мы точно знаем, что Юля призналась.
2: Так а как будто кто-то не знал. Да все были в курсе моей сущности.
1: Ну тогда колдуй. Давай. Все, не будет дождя сегодня.
2: Надо мной дождя не будет.
1: Мокрый снег.
2: Вы ко мне присоединяйтесь.
1: Отменяем. Ветер будет северо-западный, 3,8 метра в секунду.
2: Подожди, подожди. Я дождь только отменила, там и снег?
1: Да. Давай еще так. На снег наколдуй.
2: Здесь двойную силу нужно.
1: Не будет дождя с мокрым снегом. Юля отменила. Баба-Яга против. Ну и днем в Новосибирске сегодня около плюс 5.
2: Ну, если что, присылайте там фотографии, видео дождя
1: да
2: нам.
1: Не будет уже.
2: В эфирный мессенджер, да.
1: Да 100%.
2: Я приму к сведению.
1: Мне тут Юля на 2 дня раньше зарплату наколдовала. Вот это вообще было чудо.

0: Доброе утро, друзья! Начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают зарядку для ума. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
3: На кого в кармане? Там сейчас будет вся семья радоваться. Всем офисам можно участвовать. Целый кабинет накормить, и соседи тоже, друзья. Подходите поближе.
4: А
3: начинаем зарядку для ума. А можно самого
4: себя
3: слопать?
4: Никого не кормить, а себя только.
3: На кону от компании «Белое дерево», производителя натуральных и вкусных фруктовых батончиков «Фрутилат». На кону целый набор батончиков и не только.
4: Не только. Продукция «Фрутилат». Все в одном наборе вам достанется. Но если вы сочините какое-то интересное, незамысловатое, забавное продолжение
3: очень
4: стихотворения.
3: Очень клевое. Мы вам одну строчку, вы нам продолжение. Чем быстрее, тем лучше. Ну и на качество тоже обратите внимание. Отправляйте свои творения к нам в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107, обязательно указывая свой номер телефона.
4: Итак, мы вам сейчас даем начало стихотворения. Вы это строчки наши продолжаете. Количество не ограничивая. Можете одну строчку добавить, можете хоть пять. Самое главное, чтобы это было логичное продолжение нашей строчки, ну и обязательно в рифму. Мы же все-таки стихи сочиняем.
3: Давайте
4: и сегодня
3: начнем.
4: Мы обратили внимание, у нас лежит на столе фрутилат со вкусом яблока
3: сочетание
4: и абрикоса.
3: Сочетание яблока и абрикоса. И, внимание,
4: и
3: задание.
4: И это нас вдохновило. Наш вопрос про яблоко и абрикос.
3: Вот такая первая строчка.
4: Продолжайте.
3: У нашего творческого утра и зарядки для ума.
4: Итак, наш вопрос про яблоко и абрикос.
3: Ждем ваши классные продолжения.
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
1: А теперь к новостям науки.
2: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
1: Телефон 230-98-58. Застройщик ООО СЗ РТС 1-1. Проект декларации на nano.dom.rf. Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
3: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
5: Дома хорошо сидится, если рядом Додо пицца.
6: Додо.
7: Вот это да! Вот это выгода! Только 15 и 16 октября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на сок.
8: Подробности в магазинах Быстроном.
7: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
9: В гильдии живут разные люди.
10: Семьи с детьми, художники, пожилые пары.
9: Но все они ценят уют и комфорт.
10: Закрытый двор без машин, благоустройство, тишина и спокойствие.
9: А квартиры от 3,5 миллионов рублей.
10: Рядом спорткомплекс «Заря», школа, детский сад, гильдия на Фасадной. Новый уровень жизни в уже сложившемся районе.
8: Застройщик ООО СЗ «Союз Инвест». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
11: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
12: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
14: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
15: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
16: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
17: 17 октября. Главное

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Это легенд, подождите, годарное возвращение. Чикен Бамбони снова в Додо.
2: Додо.
3: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
4: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: FM 100.

0: Мама.
1: 8:51 в Новосибирске. Подводим итоги нашей зарядки для ума, которую мы проводим вместе с компанией «Белое дерево», производителем натуральных и вкусных фруктовых батончиков «Фрутилат».
2: И сегодня вам нужно было продолжить в стихотворной форме наше...
1: Первую строчку.
2: Наше произведение.
1: И наше наблюдение про «Фрутилат».
2: Первая строчка сегодня звучала так. Наш вопрос про яблоко и абрикос.
1: Давайте почитаем варианты и найдем победителя.
2: Давайте наш вопрос про яблоко и абрикос, наш ответ про вишню и кокос. Вот есть такой ответ.
1: Ну, так себе ответ, если честно.
2: Давай.
1: Наш вопрос про яблоко и абрикос.
2: А наш ответ – живи радостно без бед.
1: Давайте еще наш вопрос про яблоко и абрикос.
2: Кто на пуш его принес? Явно же не Дед Мороз.
1: Ну, явно. Компания «Белое дерево» поставляет. Наш вопрос про яблоко и абрикос.
2: Получите мой ответ. Лучше фруктов в мире нет.
1: Прикольно, здорово. Наш вопрос про яблоко и абрикос.
2: Наш ответ ни того, ни другого нет.
1: Это, видимо, желание получить подарки, да?
2: Ну и победителя мы сегодня решили выбрать.
1: Давайте.
2: Нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 5884. И
1: наш
2: стихотворение звучит так.
1: Вопрос про яблоко и абрикос.
2: Прекрасное сочетание обеспечивает женское внимание.
1: Это победа. Это круто.
2: Мы вам вручаем целый набор батончиков «Фрутилат» и, в принципе, продукции «Фрутилат», чтобы было вам и полезно, и привлекательно.
1: Мы вас поздравляем, чтобы все внимание, же, да, кого
2: все
1: надо,
2: как нужно, так и будет,
1: присутствовало.
3: Зарядка для ума окончена. Продолжение следует. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.
4: Мам, а что это за батончик?
5: «Фрутилат» – натуральный, без добавления сахара, из сухофруктов и ягод.
4: Он такой вкусный!
6: «Фрутилат» – вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. ПАТ – не

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Новосибирск. Встречайте Tenet Plus. Новый бренд для тех, кто выбирает инновации и безупречный комфорт. Городские кроссоверы, в которых каждая деталь подчеркивает ваш статус. Ваш новый уровень вождения от 2 миллионов 390 тысяч рублей. Откройте свой Tenet Plus у официального дилера Восток Моторс. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
1: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Первое утреннее шоу, друзья. Это среда, 14 октября. Новый денек, который мы встречаем вместе.
1: Вы чувствуете, я нашуршала.
0: Нашуршала. Доброе утро еще раз. Юля колдовала отсутствие осадков.
1: Ну и мне кажется, я наколдовала. Я верю, что сегодня не будет никакого ни дождя, ни снега. Ну и будет тепло, ярко, жарко в нашем эфире, в том числе читая ваши сообщения по теме, которую мы сегодня с вами обсуждаем.
0: Точно, точно. Так и есть. А говорим мы про верхнюю осеннюю одежду, про ее цветовые гаммы, оттенки. И кто же вас заставил-то покупать коричневый?
1: Почему выбрали именно этот цвет? Ну, давайте читать. Заглядываем в телеграм-канал. Кристина написала, у нее бежевая, я так понимаю, куртка. Просто мерила, чтобы была теплая, понимаете? Ну, чтобы теплая была. Вот это ж важно. Для кого-то важен внешний вид, а для кого-то нет. Вот, пожалуйста. Анна написала, у меня 4 пальто разной длины.
0: Ого.
1: Разных цветов. Черное, бордовое, темно-синее и бежевое. Обожаю осень и пальто.
0: Классно.
1: Анна,
0: я тоже люблю пальто, но это непрактично за рулем.
1: И я тоже люблю пальто, но по другой причине. Пальто ты не наденешь, когда идет дождь. Ну, просто жалко пальто, что оно намокнет.
0: Ну, ты же отменила дождь, Юль. Иди за пальто.
1: Ну, оно дома осталось.
0: Вот езжай и все, и приезжай обратно.
1: Ну, я тоже люблю пальто. Дальше, давайте еще читать. Нина написала, у нее куртка серого цвета. Вчера еще купила серые ботинки к ней. Куртки там. И пальто красного цвета.
0: А ботинки?
1: Ботинки тоже красного, к пальто.
0: Ну,
1: понимаете?
0: Вот они, наши модницы-красавицы, девочки.
1: Артем пишет, у меня почему-то верхняя осенняя одежда вся или темно-синяя, или серая. Артем, там не должно быть возникать почему-то. Ну, вот сегодня солнце, а так-то, ну, как-то немножко
0: оно
1: серо,
0: под
1: в принципе.
0: Погоду, да?
1: Да, у вас все под
0: как
1: погоду.
0: Как погода частенько у нас серая.
1: Наталья пишет, у меня плащи синий, не яркий, но и не приглушенный, и оливковый есть плащ. Полупальто бежевое, пальто черное и белое пальто есть. В наше-то, да?
0: Обалдеть.
1: С белым пальто часто ношу оранжевую градиентную юбку Макси и красную лаковую сумку с перчатками. Все обращают внимание. Наталья, вы просто... Мы сегодня хотим на вас так посмотреть.
0: Девочки,
1: сразу захотелось вас
0: у нас
1: увидеть.
0: Сегодня, да.
1: Денис пишет, оранжевая яркая куртка у него есть. Оранжевая, яркая, не промокает в дождь, понимаете? Ну,
0: вот.
1: Все логично. И яркая, и при этом вам комфортное плане от дождя защищает.
0: По дороге, и как будто дорожные рабочие все тебя объезжают.
1: Это как в моем дворе постоянно ходит мужчина, такой стильненький, и у него куртка, как у доставщиков.
0: А-а-а.
1: И я каждый раз думаю, о, доставщик идет, а оказывается нет, просто мужчина по делам своим куда-то
0: просто
1: ходит.
0: Просто он хочет яркой жизни.
1: Юля пишет, у нее розовая куртка с огромным медведем в стразах на спине, понимаете?
0: Вот
1: фиолетовая
0: это
1: куртка еще есть.
0: Фиолетовая была еще, вата бывает.
1: Была еще канареечно-желтая, был еще ярко-изумрудный плащ с пометкой «Долой грусть и тоску», понимаете?
0: Ну, правильно,
1: все
0: вот
1: это?
0: Юля молодец. Разгоняйте нет. своими образами общую, всеобщую грусть и тоску.
1: Ну, и еще парочку. Леся написала, у нее, я так понимаю, куртка либо верхняя одежда цвета фисташки.
0: Это началось снова. Оливка, фисташка, терракотовый.
1: Ну, хорошо, да, звучит?
0: Бургундия. Да.
1: Ну, а что касается нашего голосования по цвету, мы как раз выясняем, какого цвета у вас верхняя
0: там
1: осенняя одежда.
0: Мы все варианты дали. Понятные,
1: ну,
0: и женщинам, и мужчинам нам.
1: Черный цвет по-прежнему рулит. На втором месте сейчас оказывается синий, собственно, как и было несколько часов назад при запуске.
0: А на третьем коричневый.
1: Посмотрим, что
0: он
1: будет дальше.
0: Шоколадный.
1: Любители других цветов, заходите, голосуйте. Группа ВКонтакте, наш Макс-канал, Телеграм-канал, там везде идет голосование. Ну и еще час на общение у нас
0: точно,
1: с вами есть.
0: Точно, ну и в личные сообщения пишите на номер 8-983-510-107. И не забывайте о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
1: «Биохимия-21» в «Гемотест» — это мощный комплекс анализов, который позволяет оценить работу печени, почек, сосудов, а также выявить опасные бессимптомные нарушения здоровья. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Слышали? В «Гемотест» обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: 9.12 в Новосибирске, друзья. Продолжаем встречать новый день вместе. Это Пуш, Юнитон. Поговорим.
1: А мы вот сейчас с вами, мы на работе уже. Вы наверняка либо в дороге на работу, либо уже на ней. Может быть, вы где-то на удаленке работаете.
0: В процессе, друзья, в любом случае.
1: Работа мечты, предложение по работе
0: где?
1: Мечты.
0: Куда ехать? Пингвинов переворачивать? Что
1: ты
0: делать?
1: Ты прав! В Антарктиде!
0: Я
1: снова,
0: не знал, правда, о чем я буду рассказывать.
1: Снова предложение, друзья. Нас всех зовут быть смотрителями пингвинов в Антарктиде. 200 тысяч рублей в месяц будут платить. Что нужно делать? Нужно будет 5 месяцев, это на 5 месяцев всего лишь работа. Вахта, давай, давай будем считать.
0: Ага,
1: вахта,
0: да,
1: в Антарктиду, да?
0: Ага.
1: Нужно будет считать пернатых. Кстати, проживание, билет, питание бесплатно. Ну, как часто бывает на вахте.
0: А интернет есть?
1: И мне кажется, что нет.
0: Доставка продуктов за 15 минут есть?
1: Ну, я думаю, что очень дорогая. Очень дорогая.
0: А баня с мужиками сходить с ребятами?
1: Ну, это, кстати, вполне. Не удивлюсь, если, может быть, где-то там присутствует.
0: Короче, не все блага человечества, но все-таки...
1: Ну тебя,
0: за
1: а
0: 200 тысяч рублей.
1: Ходить просто считать.
0: Просто
1: ты
0: считать.
1: Вот до скольки считать умеешь?
0: До бесконечности.
1: Ну смотри, ведь главное не сбейся.
0: Только вот не сбивайте, я сам собьюсь, это да, это мой принцип.
1: Ну и 230 тысяч.
0: О, уже 30 накинули, я думал, 200.
1: 230. Вот за 200 бы не поехал, а за 230 бы поехал, да?
0: Юля, нам надо обсудить будущее шоу Пуш.
1: А что? А что, мы можем провести шоу Пуш из Антарктиды?
0: Конечно,
1: с пингвинами
0: можем.
1: Вполне себе. Вместе дружно их посчитаем. Да?
0: Ну, Юлечка, ты что-то хочешь и в эфир выйти и пингвинов посчитать. Тут как-то надо как-то...
1: И 230 тысяч получить.
0: Плюс 230, да, сверху.
1: И питание, перелет, все тоже хочу.
0: О ближайшем будущем шоу Пуш мы точно расскажем.
1: Это точно случится.
0: Через 5 минут ваша любимая игра Тапонится с подарками. Не пропустите.
1: Не поедем, да?
0: Не,
1: ну я пойду спрошу, ладно?
0: Так что-то как перебежчица.
1: Ну я только спросить.
0: Иди спроси.

0: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
0: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Радио.
3: Реклама.
4: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуаль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
7: «Додо Пицца». Все до последнего кусочка.
8: «Додо».
9: Уф, я как марафон пробежала.
10: Ты спортсменка?
9: Нет, я мама. Забег был по детским врачам и поликлиникам. Где найти хорошего врача?
10: Лучше сразу хорошую клинику, где в одном месте работают профессионалы. Педиатрическое отделение клиники «Санитас». Вот то, что нужно.
11: «Санитас». Пусть ваши детки растут здоровыми. Телефон 373-2003.
12: О противопоказаниях посоветуйте со специалистами.
13: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
14: Английский язык для детей и взрослых. Образовательный центр Level 11. Английский для любых ваших целей. Помощь в изучении школьной программы. Подготовка к международным экзаменам IELTS. Обучение за рубежом. Бизнес-английский. Выходим за рамки привычного обучения. Ваш совершенный английский в Level 11.
15: «Додо Пицца» – место для самых искренних улыбок.
8: «Додо».
16: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
17: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
18: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
19: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
20: Морский продукт для людей с широкой душой.
21: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября по промокоду Юнитон. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
22: Уютно, вкусно, ярко там, где есть «Додо».
8: «Додо».
23: У хорька слезится глазик, ветнару везите сразу. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
24: 17 октября. Главное открытие.

0: Полное меню, яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Есть место, где можно восстановиться. Где двор не проходной, а подъезд под контролем. Где дети в безопасности, а вы спокойны. Башни Дзен. Остановитесь. Выдохните. Вы дома. 230-84-18.
5: ОСЭ «Вира Надержавина». Жилой дом «Башни Дзен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляет игру «Потуниться». Нет, «Танупиться». Тоже нет. «Топуниться».
1: 9.23, поиграем, друзья, в первом утреннем шоу в игре «Топонится». На кону сертификат на заказ пиццы и угощений на 1000 рублей. Правила напомним, куда ответы присылать сообщим, победителя определим.
2: Что касается правил, будем надеяться, что вы уже зафиксировали, но еще раз напомним. Мы берем слово, путаем буквы местами, вы пытаетесь все буквы поставить на место и угадать, что за прекрасное слово у нас сегодня загадано.
1: Очень нужное и полезное, друзья. Буквы лишние не добавляйте, нужные не теряйте. И все это в максимум. Телеграм к нам, да, 8-983-510-107. Обязательно с вариантом ответа указывайте свой номер телефона.
2: Итак, сегодня у нас
1: 8 букв в студию.
2: Сплошная стрюляка.
1: Стрюляка.
2: Стрюляка.
1: Собираем, ну, куда
2: так,
1: надо.
2: Меня же так любят называть. Называть любят меня тогда один человек. Но не стрелякой, а оригинальным словом.
1: В правильном ответе, да. Юля встречается у нас. Стрюляка. Задание в эфире прозвучало. Через пару музыкальных минут подводим итоги.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: отвечая на ваш самый популярный вопрос во время звучания этого трека, да, нам тоже слышится пихаем. Чё куда пихаем, непонятно.
1: Но сейчас давайте ничего не будем никуда пихать.
0: Отдавать в добрые руки. Точно, классный подарок. На кону в игре Тапуница. Сертификат на 1000 рублей на заказ пиццы. Напомним задание, подведем итоги.
1: Заданием сегодня игры было слово «стрюляка».
0: Забавное, да, получилось.
1: Нужно
0: стрюляка.
1: Было все буквы поставить на место, и получилось бы «кастрюля».
0: Юля. Кастрюля.
1: Именно так называет меня чудесный человек по имени Сергей.
0: По отчеству Владимирович. Привет, да. Передаем. Ну а сейчас подарки отдаем кому? Кто первую кастрюлю Юлия нам прислал?
1: Ну, кстати, я бы не отказалась.
0: Давайте.
1: Так вот, первая кастрюля прилетела к нам от нашего слушателя, чей номер телефона заканчивается на 4215.
0: Примите наши поздравления.
2: Это просто тапуница какая-то. Каждый будний день. Вот

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:32 в Новосибирске, яркое небо, друзья. Юля разгоняет осадки по-прежнему.
2: Да, я уже один градус даже добавил, Юль, плюс один на термометре.
1: Вот смотри, мне кажется, все получилось. Ты наколдовалась, что не будет дождя и мокрого снега.
2: Да.
1: А вот у меня когда вот колет в боку вот тут.

0: нравится.
1: Кто?
0: Человек нужный мне.
1: Человек?
0: Да.
1: Я слушала чек. Чек в кармане у меня лежит.
0: Ты не знаешь, где моя бабушка в Швейцарии потерялась где-то? Уже
1: с тем самым чемоданом,
0: я так понимаю. Почти 50 лет еще ее нету нигде. Тоже не знаешь. Ну ладно.
1: Если бы я знала, я бы тут не сидела сейчас. Я бы
0: нашла
1: там
0: бы своего дедушку.
1: С бабушкой бы там, с дедушкой
0: или дедули,
1: бы тусила.
0: Бы, да? Поэтому, друзья,
1: там
0: работаем.
1: Там даже дедушка бы не понадобился.
0: Солнце еще высоко. Сами все заработаем, сами все потратим. По данным синоптиков, в городе возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем около плюс 5.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: 9:38 в Новосибирске. Это радио Юнитон. Первое утреннее

0: Шоу, друзья, в нашу студию, как и всегда, прилетают забавные объявления, мы делимся с вами, еще и показываем в наших социальных сетях.
1: Ну что, сегодня у нас объявление
0: кафе
1: на заборе.
0: Уютное кафе.
1: Итак, целая огромная надпись на заборе, на синем заборе. Деревянная надпись.
0: Это, видимо, ДСП.
1: Я думаю, что
0: да. ДСПшечка. И там красиво, четенько все написано, где что находится.
1: Итак, что здесь имеется в объявлении-то? Кафе у Алексея находится в кафе у Анатолия. И стрелочка,
0: вы,
1: пожалуйста.
0: Идите-ка через
1: идите
0: Анатолия.
1: К Анатолию, да,
0: сначала. К Анатолию заходим, потом к Алексею. На Алексейка идти там мало не покажется.
1: Главное...
0: А выход тоже через Анатолия? Если вход через
1: А выход через Марусю. Она встретит и скажет.
0: Со скалки, которая придет за тобой, да?
1: Кто был у Анатолия, кто был у Алексея?
0: Ой, ну хорошо, Юль, ну хорошо, хоть разъяснили, а то мы бы искали же, как же к Алексею-то, у Алексея кафе найти. Через Анатолия.
2: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие». ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама. Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
3: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
4: Рядом на большой.

0: Большевицкая, 103.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Какая у вас пицца самая заводная?
3: Арива!
2: Арива? А теперь к новостям науки.
4: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
2: Телефон 230-98-58.
5: Застройщик ООО СЗ РНГС Академадминстроектная декларация nano.dom.rf.
6: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тепловентилятор 539,90. Одеяло из верблюжьей шерсти 20%, двуспальная 924,90. Меховая накидка на автокресло 140 на 52 сантиметра 1599,90. Держим курс на «Маяк». Сибирякол Гвардейцев 47.
7: Есть просто вода питьевая. Есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.

0: точно. ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
1: Мам, а что это за батончик?
2: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
1: Он такой вкусный.
3: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
4: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
5: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Это Леген. Подождите, гадарное возвращение. Чикен Бамбони снова в Додо. Додо.
8: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
9: Вот это да! Вот это выгода! Только 15 октября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на чулки, носки, колготки.
10: Подробности в магазинах Быстроном.
9: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
11: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
12: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: FM 107. Радио Юнитон.

0: 9.50 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон. Первое утреннее шоу с разговорами про осеннюю верхнюю одежду.
1: Ну, сегодня мы выясняли, как-то так захотелось в столь прохладные погоды, выяснить, а какого цвета у вас верхняя одежда, осенняя именно, куртки, пальто и так далее, и по какому принципу выбирали, нравится, не нравится, удобно.
0: Заставили, купили, распродажу.
1: Ну вот мы сейчас давайте уже в финале нашего эфирного обсуждения посмотрим на голосование, заглядываем в Макс-канал. И тут интересно, у нас идет голосование как раз с вопросом, какого цвета у вас верхняя одежда.
0: Если к черному цвету нет вопросов, он везде лидирует.
1: То дальше смотрите.
0: Со второй строчки интересно.
1: На второй строчке сейчас зеленый цвет, а на третий коричневый. Синий ушел на четвертое место. Вы себе можете такое представить?
0: Нет, мы не можем, лишь как так. Хотя нажимайте на кнопку, друзья, получайте результат и общайтесь на заданную тему, но уже без нашего участия. Завтра в 6.55 Пуш вернется, и мы обязательно найдем, о чем поговорить. А на сегодня наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч. Юля Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем Пуш.
1: Счастливо.

0: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BelDжи X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BelDжи X50+, уже отличный повод. Кроссовер BelDжи X50+. Моя движущая сила. BelDжи. Надежность в движении.
2: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3.

0: служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают новую игру. Праздничный календарь. Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном». ООО

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Котлетки нежные, шпикачки венские, пончики мясные. Попробовал впервые. В общем, все, что в Баском есть, невозможно сразу съесть. Баский продукт для людей с широкой душой.
4: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
5: Здесь начинается искусство аромата.
4: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
5: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Катод. Скидка 20% на Катод. Скидка 20% на аккумуляторы 24 и 25 октября. Во всех магазинах «Катод».
8: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
9: Зубастая стоматология «Кайман» объявляет акцию. Два импланта по цене одного. Подробности по номеру 8-913-006-2323. Акция действительна на момент выхода рекламы. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
11: Уборка сама себе не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
12: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
13: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Здорово и в ресторане. Букетси.
15: Акция от химчистки Рицо. Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
16: Душа русской песни. Марина Девятова. 16 октября ДКЖ, 17 октября Дом ученых. В большом концерте «С любовью к Сибири». 6+.
17: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
18: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
19: Федеральная налоговая служба напоминает о приближении срока уплаты налогов. Не позднее 1 декабря необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц и НДФЛ, указанные в налоговом уведомлении. Проверить начисление и произвести оплату удобнее всего в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Плати налоги. Активируй спокойствие.
20: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха около плюс 5 градусов. Радио Юнитон.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: В гильдии живут разные люди.
3: Семьи с детьми, художники, пожилые пары.
2: Но все они ценят уют и комфорт.
3: Закрытый двор без машин, благоустройство, тишина и спокойствие.
2: А квартиры от 3,5 миллионов рублей.
3: Рядом спорткомплекс «Заря», школа, детский сад, гильдия на Фасадной. Новый уровень жизни в уже сложившемся районе.
4: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
6: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
7: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
8: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
7: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17:00. Аполло и Квантум. Живи. Играй.
9: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
10: Да у меня не дальний, не ближний. Средний какой-то.
11: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
12: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
13: Каникулы в Китае. Level 11.
14: Вот это да! Вот это выгода! Только 15 и 16 октября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на крупы бобовые.
15: Подробности в магазинах Быстроном.
14: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
16: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
17: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
18: Подземки 10 лет, и одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DJ 3. Костюмированный металл «Самайн» и хоррор-карнавал со специальным гостем «Пика». 1 ноября Dark Carnival. 3 дня, 6 событий. Билеты. Подземка.сайт.
19: Замечено для детей.
20: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
21: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял 2 зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
22: В центре стоматологии Белой аптеки.
23: Звоните 382-8300.
24: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
25: Тайны звукоряда Баха. Расшифровка музыкальных символов с органистом Тимуром Кардановым. Кабардино-Балкарская республика. 22 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
26: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
27: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
28: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Безопасность – это когда о ней не думаешь. Просто будьте дома. 230-84-18. Башни Цен.
1: Застройщик ОСЭ «Вирана Державина». Жилой дом «Башни Цен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах, за бешеным темпом и блеском витрин трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
4: Застройщик ОАЭЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Всем большой привет, друзья! С вами Дарья Макарова. Поговорим про кубик Рубика. И нет, это будет не история о нем, а я расскажу, как одна 6-летняя девочка из Китая побила мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Она знает более 1300 способов сборки. Лянь Юньджи дважды за месяц побила мировой рекорд по сборке кубика Рубика на скорость. Ее время 4 минуты 52 секунды. По словам матери, эта девочка ежедневно занимается примерно по 2-3 часа.
0: Вот это поворот!

0: Юнитон.
1: Реклама. Катод. Аккумулятор. Минус 20% 24 и 25 октября. Все.
2: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Можно и до свадьбы. Букет Си.
5: Подтянуть английский Level 11. Освободился раньше? Едешь домой через Golden Park? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
6: Для

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Акция от химчистки «Рицо». Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
3: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
4: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.

0: Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Подземки 10 лет, и одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DJ 3. Костюмированный металл Самай и хоррор-карнавал со специальным гостем Пика. 1 ноября Dark Карнавал. 3 дня, 6 событий. Билеты. Подземка.сайт.
3: Замечено для детей.
4: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: Федеральная налоговая служба напоминает о приближении срока уплаты налогов. Не позднее 1 декабря необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц и НДФЛ, указанные в налоговом уведомлении. Проверить начисление и произвести оплату удобнее всего в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Плати налоги. Активируй спокойствие.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха около плюс 5 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Новосибирск. Встречайте Tenet Plus. Новый бренд для тех, кто выбирает инновации и безупречный комфорт. Городские кроссоверы, в которых каждая деталь подчеркивает ваш статус. Ваш новый уровень вождения от 2 миллионов 390 тысяч рублей. Откройте свой Tenet Plus у официального дилера «Восток Моторс». Tenet Plus. Быть элегантным.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Мы так привыкли, что шоу «Пуш» выходит раньше всех. Утром без 5:07. Вы даже представить себе не можете, что же было раньше, когда шоу «Пуш» еще не было.
1: А мы ответим. Раньше
0: было позже. Ежедневно по будням. Первое утреннее шоу «Пуш». В 6:55 на радио Юнитон.
2: «Пуш». Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Юнитон. Реклама.
1: Мам, а что это за батончик?
2: Фрутилла. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
1: Он такой вкусный.
3: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
4: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вот это да! Вот это выгода! Только 15 и 16 октября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на кофе.
6: Подробности в магазинах Быстроном.
5: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
7: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
10: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
11: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
10: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
12: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54», на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
13: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
14: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
15: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
16: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 315,90. Кофейный напиток растворимый 3 в 1, 50 пакетиков 489,90. Сыр элитный 400 грамм 329,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.
17: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
18: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
19: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
20: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
21: В центре стоматологии белой аптеки.
22: Звоните 382-8300.
23: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
24: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
25: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
26: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
27: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
26: Не спеши нарушать.
27: Спеши научиться управлять безопасно.
28: Тайны звукоряда Баха. Расшифровка музыкальных символов с органистом Тимуром Кардановым. Кабардино-Балкарская республика. 22 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
29: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
0: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске полдень.
1: FM 107.
0: Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» Моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
5: Служба информации радио Юнитон начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Первомайском сквере Новосибирска на месте бывшего парк-кафе создадут аллею финансистов. Работы возложены на горзеленхоз при поддержке городского бюджета, пишет «Континент Сибирь». В частности, подрядчик должен обустроить дорожки, установить освещение и декоративные элементы. Срок завершения благоустройства 15 ноября, но, возможно, и досрочная сдача объекта. На станции метро «Октябрьская» в Новосибирске продолжают менять турникеты. В связи с этим вестибюль номер 2 закрыт для пассажиров до утра 23 октября. Аналогичные работы в первом вестибюле провели в сентябре, напоминают в городском департаменте транспорта. Новые пропускные устройства принимают оплату жетонами, транспортными и банковскими картами, а также с помощью биометрии. В Россию стало сложно завозить некоторые марки ноутбуков, об этом сообщили «Известия». Источником проблем стали новые правила сертификации. С августа каждый импортер обязан самостоятельно получать документы соответствия на ввозимую технику. Прежде разрешалось использовать один документ для всех поставщиков. В результате работа с небольшими партиями лэптопов оказалась экономически невыгодной. Факторы, влияющие на индекс счастья на работе, определили исследователи сервиса HeadHunter. Для новосибирцев главной оказалась адекватность руководства, ее указал 51% респондентов. На втором месте уровень заработной платы, а на третьем – рабочая атмосфера и поддержка коллег. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха около 5 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
4: Радио Юнитон. Новости.

0: и которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Вам мясо с овощами. Детям котлеты с пюре. А собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара. Пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
1: Дома хорошо сидится, если рядом Додо Пицца.
2: Додо.
3: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
4: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
6: Уборка сама себе не сделает, а робот-пылесос сделает.

0: Кристофер. Ищите в вашем городе. Срок действия до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
1: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
2: Додо.
3: Нужен английский? Level 11.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Зубастая стоматология «Кайман» объявляет акцию. Два импланта по цене одного. Подробности по номеру 8-913-006-2323. Акция действительна на момент выхода рекламы. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
5: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
6: Привет! Как настроение?
7: Безумное!
6: Как аппетит?
7: Еще безумнее!
6: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
8: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
9: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ты приходишь в мой дом и не приносишь «Додо» пиццу.
11: «Додо».
12: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
13: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
14: Я актриса Ирина Багирова. Приглашаю вас на моноспектакль о судьбе Марины Цветаевой в сопровождении камерного оркестра.
15: 22 октября. Концертный зал «Сибирь-концерт». 19:00. Билеты в кассах города. 16+.
16: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
17: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Погода на радио Юнитон.
2: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха около +5 градусов.

0: Друзья, начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают зарядку для ума. Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.

0: А теперь к новостям науки.
1: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
0: Телефон 230-98-58. Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация на наш.дом.рф. Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Подарил и порядок. Букет Сим.
3: Какие планы на выходные?
4: Я, сериал и пицца.
5: Да-да.
6: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
7: Да у меня ни дальний, ни ближний. Средний какой-то.
8: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
9: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
10: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
11: Здесь начинается искусство аромата.
10: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
11: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
12: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
5: «Додо».
13: «Катод». Аккумуляторы. Скидка 20% 24 и 25 октября. Во всех магазинах «Катод». Вроде все.
14: Вот это да! Вот это выгода! Только 15 и 16 октября 2026 года в «Быстрономе» скидка 30% на печенье, вафли, рулеты, зефир, мармелад.
15: Подробности в магазинах «Быстроном».
14: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
16: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуаль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
17: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
18: Мечтаете о гармоничных формах? Хотите подчеркнуть свою природную красоту? В многопрофильной клинике «Санитас» создают красоту, сберегая здоровье. Идеальные пропорции груди, подтянутый живот, свежий и молодой взгляд. Современные методики и безопасность. Консультация пластического хирурга бесплатно. Клиника «Санитас». Доверяйте свое совершенство профессионалам. «Санитас» в медпарке. Николаева 12/3. Восход 28. Искити Молдавская 50. Запись по телефону 373-2003.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Уютно, вкусно, ярко там, где есть «Додо».
5: «Додо».
21: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
22: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял 2 зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
24: В центре стоматологии «Белой аптеки».
25: Звоните 382-8300.
26: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
27: «Додо пицца» – место для самых искренних улыбок.
5: «Додо».
28: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
29: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
30: Есть место, где можно восстановиться. Где двор не проходной, а подъезд под контролем. Где дети в безопасности, а вы спокойны. Башни Дзен. Остановитесь. Выдохните. Вы дома. 230-84-18.
0: ОСЭ «Вира Надежда». Жилой дом «Башни Дзен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
2: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
2: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
0: Радио «Юнитон». Новости.
3: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске вновь разрешили ночные поездки на электросамокатах. Кикшеринговые компании через суд добились признания запрета незаконным. Об этом сообщил первый заместитель мэра Иосиф Кадалаев. Ограничение продержалось всего несколько месяцев. Оно было введено городскими властями в апреле. Топливные гранулы и брикеты из отходов разрабатывают в Томском политехническом университете. «Известия» пишут, что в качестве сырья ученые используют в частности иловое отложение сточных вод, побочные продукты нефтепереработки и картон. Одновременно специалисты создают интеллектуальную систему, которая позволит быстрее подбирать оптимальный состав нового топлива. Нейросети научились жульничать. К такому выводу пришли эксперты Института безопасности искусственного интеллекта Великобритании. Анализ поведения нейромоделей показал, что они иногда выходят за рамки заданий или нарушают установленные правила. Таким образом, искусственный интеллект пытается быстро решать задачи в обход предусмотренных способов. На карте России есть города Дно, Зима, Опочка и Пыталово. Самые оригинальные названия населенных пунктов назвали в Росреестре. Как ранее отмечала ТАСС, в таких наименованиях обычно отражается описание местности и ее характеристики. Интересные названия также могут быть связаны с природной средой или с языком коренного населения. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха около 5 градусов тепла. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Радио.
1: Реклама. Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Пес поймал в лесу клещей, ветнар увиди скорей. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
5: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Какая у вас пицца самая заводная?
8: Арива!
7: Арива?
9: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
10: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от «Версус», за качество можешь быть спокоен. «Версус». Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
11: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
12: Додо.
13: Квартира в жилом ком.
14: Такой джакузи.
15: Дочка, просто мост.
16: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
17: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Колбаски-гриллинки, риеты изысканные, да пончики мясные.
19: Что? Что это?
17: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
19: Дублин, Женева, Цюрих, Дубай, Лондон, Оксфорд, Кембридж, Пекин. Не могу выбрать, куда лететь на каникулы.
17: Level 11 делает мир ближе. Незабываемые каникулярные программы по всему миру для школьников от 8 лет. Подготовка и поступление в зарубежные вузы для подростков. Английский с Level 11. 4 центра в Новосибирске для детей и взрослых.
20: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
21: Это Леген, подождите-ка!

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Акция от химчистки Рицо. Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха около плюс 5 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Новосибирск. Встречайте Tenet Plus. Новый бренд для тех, кто выбирает инновации и безупречный комфорт. Городские кроссоверы, в которых каждая деталь подчеркивает ваш статус. Ваш новый уровень вождения от 2 миллионов 390 тысяч рублей. Откройте свой Tenet Plus у официального дилера Восток Моторс. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: за настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
1: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
3: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
4: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54» на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
5: Дома хорошо сидится, если рядом «Додо Пицца».
6: «Додо».
7: В гильдии живут разные люди.
8: Семьи с детьми, художники, пожилые пары.
7: Но все они ценят уют и комфорт.
8: Закрытый двор без машин, благоустройство, тишина и спокойствие.
7: А квартиры от 3,5 миллионов рублей.
8: Рядом спорткомплекс «Заря», школа, детский сад, гильдия на Фасадной. Новый уровень жизни в уже сложившемся районе.
9: Застройщик ООО «СЗ «Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
11: Вот это да! Вот это выгода! Только 15 и 16 октября 2026 года в «Быстрономе» скидка 30% на растительные масла.
12: Подробности в магазинах «Быстроном».
11: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
13: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
14: Уютно, вкусно, ярко там, где есть «Додо».
6: «Додо».
7: А теперь к новостям науки.
15: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
7: Телефон 230-98-58.
9: Застройщик ООО «СЗ РНГС» Академинвест. Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Мам, а что это за батончик?
7: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
16: Он такой вкусный.
17: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи.
18: Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
19: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
20: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
21: Пепперони фреш. Полный фреш от «Додо Пиццы».
6: «Додо».
22: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
23: В центре стоматологии «Белой аптеки».
24: Звоните 382-8300.
25: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
26: Гипермаркет низких цен «Маяк». Грудинка старорусская, копчено-вареная, барский продукт за килограмм 599,90. Горошек зеленый, «Фрау Марта», стекло 450 грамм 104,90. Колбаса оригинальная с перцем, сырокопченая 560 грамм 289,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
27: Сардельки нежные, шпикачки венские, пончики мясные, попробовал впервые. В общем, все, что в Баском есть, невозможно сразу съесть. Баский продукт для людей с широкой душой.
28: 16 метров – это высота пятиэтажки.
0: Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
1: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Какие планы на выходные?
3: Я, сериал и пицца.
4: Да-да.
5: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
6: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
24: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
28: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
3: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
4: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирской области выявлен первый в сезоне случай гриппа. При этом отмечено недельное снижение заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По последним данным, противогриппозную вакцинацию прошло более 500 000 человек. Это около 20% населения области. Всего планируется привить в 3 раза больше. Производство заменителей икры в России за год выросло почти на 30%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата за 8 месяцев. Речь идет о структурированной или имитированной продукции из поврежденных, лопнувших или мелких икринок. При помощи различных добавок им придают почти неотличимый от натуральной икры вид. Рост выпуска такой продукции фиксируется на фоне провальной путины лососевых. Черногория введет визы для россиян и белорусов с 1 ноября. Сейчас у граждан есть возможность свободно въезжать в страну и находиться там до 30 дней. Как пишет парламентская газета, власти Черногории объясняют свое решение необходимостью согласования визовой политики с Евросоюзом. В Новосибирской области погода скорректировала сроки миграции перелетных птиц. Жаркий август и аномально теплое начало осени задержали пернатых в Сибири. Сезон отлета и осеннего пролета будет продолжаться, пока не выпадет снег и полностью не замерзнут озера, пишет издание ВН со ссылкой на орнитологов. По мнению ученых, процесс птичьей миграции в этом году затянется до рекордного срока. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем +2, +4 градуса. И пока это все новости. До встречи через час.
3: Радио Юнитон. Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем большой привет, друзья! С вами Дарья Макарова. Поговорим про кубик Рубика. И нет, это будет не история о нем, а я расскажу, как одна 6-летняя девочка из Китая побила мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Она знает более 1300 способов сборки. Лянь Юньджи дважды за месяц побила мировой рекорд по сборке кубика Рубика на скорость. Ее время 4 минуты 52 секунды. По словам матери, эта девочка ежедневно занимается примерно по 2-3 часа.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Английский для детей Level 11.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
2: Можно и без повода. Букет СИП.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
5: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуаль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Додо Пицца» – место для самых искренних улыбок.
4: «Додо».
3: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы «Керхер» действуют скидки до 45%. «Керхер-центр Кристофер». Ищите в вашем городе.
5: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
6: Мам, что сегодня на ужин?
7: Мы голодны, как тигры.
6: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
7: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
10: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
3: «Додо Пицца». Все до последнего кусочка.
4: «Додо».
11: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
12: В центре стоматологии белой аптеки.
13: Звоните 382-8300.
14: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
15: Подземке 10 лет, и одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DJ 3. Костюмированный металл Самай и хоррор-карнавал со специальным гостем Пика. 1 ноября Dark Карнавал. 3 дня, 6 событий. Билеты. Подземка.сайт.
16: Замечено для детей.
3: Уютно, вкусно, ярко там, где есть «Додо».
4: «Додо».
17: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
18: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
19: Тайны звукоряда Баха. Расшифровка музыкальных символов с органистом Тимуром Кардановым. Кабардино-Балкарская республика. 22 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
20: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 градуса, днем +2, +4.

0: Надо приемник включить.
1: И что ты хочешь услышать так рано?
0: Пуш.
1: Что?
0: Пуш. Говорю по буквам. Пора. Уже 6.55.
2: Пуш. Пуш. Пуш. Начинаем новый день раньше всех. Первое утреннее шоу на радио Юнитон. Ежедневно по будням в 6.55.
3: Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП «Максимов Игорь Борисович».

0: ваша визитная карточка. Парфюм Lux M. Ваша роскошь. Ваш уникальный аромат.
1: Здесь начинается искусство аромата.
0: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
1: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт parfumlux54.ru. Парфюм Lux M. Почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
2: Это Леген, подождите, гадарное возвращение. Чикен Бамбони снова в Додо.
3: Катод. Скидка 20% на аккумуляторы. Катод. Скидка 20% на аккумуляторы 24 и 25 октября. Во всех магазинах Катод.
4: Привет! Как настроение?
5: Безумное!
4: Как аппетит?
5: Еще безумнее!
4: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
6: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
7: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Какая у вас пицца самая заводная?
9: Арива!
8: Арива?
10: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
11: Да у меня не дальний, не ближний. Средний какой-то.
12: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
13: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
14: Барский продукт для людей с широкой душой.
15: Заговорить на английском Level 11.
16: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах Apollo и Quantum полный безлимит.
17: Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
18: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
17: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. Apollo и Quantum. Живи, играй.
19: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
20: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы. Додо.

0: Планета. Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
2: Вячеслав Лощилов, группа «Африка» в «Бродячей собаке». 25 октября, 19.00. Сибирский рок-н-ролл. Песня о любви и свободе. Тексты, в которых слышен характер родных краев. Билеты в кассах города. 12+. Акция от химчистки Рицо. Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
3: Ты приходишь в мой дом и не приносишь Додо пиццу.
4: Додо.
5: Федеральная налоговая служба напоминает о приближении срока уплаты налогов. Не позднее 1 декабря необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц и НДФЛ, указанные в налоговом уведомлении. Проверить начисление и произвести оплату удобнее всего в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Плати налоги. Активируй спокойствие.
6: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
7: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
8: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Безопасность – это когда о ней не думаешь. Просто будьте дома. 230-84-18. Башни цен.
10: Застройщик ООС Вирина Державина. Жилой дом «Башни цен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Бороться с дорожными пробками в Новосибирске собираются главным образом малозатратными методами. Речь идет о развитии таких технологий, как умные светофоры и система зеленой волны, сообщил мэр Максим Кудрявцев. Напомню, зеленая волна позволяет автомобилям двигаться по улице, избегая остановок на красный свет, а умные светофоры автоматически меняют режим работы в зависимости от дорожной обстановки. В Ленинском районе Новосибирска задумали построить левобережную скоростную автомагистраль. Она будет пересекать створ 4-го моста, пройдет через котлован Левая Обь и продолжится по микрорайону Лесоперевалка. Согласно постановлению мэрии, случится это только после 2030 года. В планы также включили строительство железнодорожного переезда с улицы Большой на проезд энергетиков и моста через протоку от котлована Левая Обь. На сайте госуслуг может появиться ряд функций, характерных для соцсетей, например, семейные чаты, сообщества и лента новостей. Такие планы обсуждают в правительстве. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили курс на развитие универсальной экосистемы на основе портала, но отметили, что окончательные решения пока не приняты. Через неделю россияне смогут увидеть пик активности метеорного потока Ориониды. Своего максимума он достигнет 21 октября. Об этом сообщили в Московском планетарии. Ориониды рождены знаменитой кометой Галлея. В пик активности они дают примерно 15-20 метеоров в час. Наблюдают звездопад над юго-восточным горизонтом в созвездии Ориона. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем +2, +4 градуса. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: все.
1: Служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
2: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
1: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
3: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают новую игру. Праздничный календарь. Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Магнитоли.
1: Реклама. Сложно концентрироваться, память подводит, сон не восстанавливает. Это не всегда усталость. Иногда мозгу и психике нужна помощь специалистов. В Нейросанитас работают неврологи, психиатры, психологи и реабилитологи. Команда, основанная на принципах доказательной медицины. Помогаем при тревоге, бессоннице, снижении памяти, выгорании и последствиях стресса. Начните с простого. Пройдите бесплатную самодиагностику на сайте Санитас. Запись 373-2003. Улица Воеводского, 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Какие планы на выходные?
3: Я, сериал и пицца.
4: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
5: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Здорово и в ресторане. Букетси.
8: Дома хорошо сидится, если рядом «Додо Пицца».
9: «Додо».
10: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз.

0: Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
3: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
4: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
5: Освободился раньше? Едешь домой через Golden Park? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова-1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
6: Учись, общайся, путешествуй. Английский для детей с 3 лет и взрослых в Level 11. Приходите на неделю английского бесплатно и познакомьтесь с нашей методикой. Level 11. Выходим за рамки привычного обучения. Подробности по телефону 235-94-45.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Подземки 10 лет, и одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DJ 3. Костюмированный металл Самай и хоррор-карнавал со специальным гостем Пика. 1 ноября Dark Carnival. 3 дня, 6 событий. Билеты. Подземка.сайт.
4: Запрещено для детей.
5: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 градуса, днем +2, +4.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».
3: Время!

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Новосибирск. Встречайте Tenet Plus. Новый бренд для тех, кто выбирает инновации и безупречный комфорт. Городские кроссоверы, в которых каждая деталь подчеркивает ваш статус. Ваш новый уровень вождения от 2 миллионов 390 тысяч рублей. Откройте свой Tenet Plus у официального дилера Восток Моторс. Tenet Plus. Быть элегантным.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: В гильдии живут разные люди.
1: Семьи с детьми, художники, пожилые пары.
0: Но все они ценят уют и комфорт.
1: Закрытый двор без машин, благоустройство, тишина и спокойствие.
0: А квартиры от 3,5 миллиона рублей.
1: Рядом спорткомплекс «Заря», школа, детский сад, гильдия на Фасадной. Новый уровень жизни в уже сложившемся районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: С кем натягивать потолок? Конечно, с «Версусом». Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. «Версус». Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
4: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
5: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр «Глазко» на глазко.ру.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
8: «Додо».
9: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54», на Тульской, 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
10: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на «Красном». Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Гипермаркет низких цен «Маяк». Пеномонтажная всесезонная 750 мл 234,90. Чайник электрический 2,2 литра, стальной корпус 599,90. Автомобильный компрессор 280 ватт с фонарем 2244,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
12: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
13: В центре стоматологии «Белой аптеки».
14: Звоните 382-8300.
15: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
16: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
17: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
18: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
2: Акция от химчистки «Рицо». Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
6: Душа русской песни. Марина Девятова. 16 октября ДКЖ, 17 октября Дом ученых. В большом концерте «С любовью к Сибири». 6+.
15: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
11: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
15: Не спеши нарушать.
11: Спеши научиться управлять безопасно.
9: Федеральная налоговая служба напоминает о приближении срока уплаты налогов. Не позднее 1 декабря необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц и НДФЛ, указанные в налоговом уведомлении. Проверить начисление и произвести оплату удобнее всего в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Плати налоги. Активируй спокойствие.
3: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
8: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» Моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
3: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
4: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске вновь разрешили ночные поездки на электросамокатах. Кикшеринговые компании через суд добились признания запрета незаконным. Об этом сообщил первый заместитель мэра Иосиф Кадалаев. Ограничение продержалось несколько месяцев. Оно было введено городскими властями в апреле. Строительство трамвайных путей до автовокзала «Восточный» собираются начать в Новосибирске будущей весной. Об этом сообщили в мэрии. Линия протянется более чем на 1.5 километра от разворотного кольца 13-го трамвая на Гусинобродском шоссе. На участке планируют разместить 3 новых остановочных пункта. Почти 60% жилья в России вводится с нарушением сроков. Это следует из данных единого ресурса застройщиков. В прошлом году доля таких объектов составляла около 41%. Эксперты объясняют это перенасыщением. На первичном рынке в продаже находится больше жилья, чем реализуется в среднем за год. На этом фоне компании сталкиваются с нехваткой средств для завершения объектов в срок. Медицинские расходы за последний год заметно превысили ожидаемые почти у каждого четвертого жителя российских городов-миллионников. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы «Ренессанс страхования». Наиболее частой причиной стала покупка специализированных лекарств. Ее назвали около половины столкнувшихся с перерасходом. Повторные визиты к врачу и стоматологическое лечение отметили примерно по трети респондентов. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем +2, +4 градуса. И пока это все новости. До встречи через час.
3: Радио Юнитон. Новости.

0: друзья, начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.

0: посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на Центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуаль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
3: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
4: Уборка сама себе не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
5: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
6: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
7: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
6: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
10: Морский продукт для людей с широкой душой.
11: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
12: Привет! Как настроение?
13: Безумное!
12: Как аппетит?
13: Еще безумнее!
12: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
14: Итак, катод, аккумуляторы, минус 20% 24 и 25 октября. Теперь все.
15: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
16: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
17: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
18: Тайны звукоряда Баха. Расшифровка музыкальных символов с органистом Тимуром Кардановым. Кабардино-Балкарская республика. 22 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
19: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
11: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
6: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
8: Подземки 10 лет, и одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DJ 3. Костюмированный металл Самайн и хоррор-карнавал со специальным гостем Пика. 1 ноября Dark Carnival. 3 дня, 6 событий. Билеты.
3: Подземка.сайт.
4: Запрещено для детей.
20: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
21: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 градуса, днем +2, +4.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: блядь, включай скорее. Артем Фадеев и Юля Бородина. Каждый день на страже отличного настроения. Стартуем в 6.55 и до 10.00 на радио Юнитон. Утреннее шоу «Буш».
1: Партнер шоу «ЖК Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Юнитон.
1: Реклама.
2: Мам, а что это за батончик?
3: Фруттила. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
2: Он такой вкусный.
4: Фруттила. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
5: Можно и до свадьбы. Букетси.
6: Вот это да! Вот это выгода! Только 15 и 16 октября 2026 года в Быстрономе скидка 35% на плиточный шоколад, пасту, шоколадное яйцо.
7: Подробности в магазинах Быстроном.
6: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
8: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
9: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Есть просто вода питьевая. Есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
11: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
12: Да у меня ни дальний, ни ближний. Средний какой-то.
13: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
14: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
15: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
16: Аромат – это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М» – ваша роскошь, ваш уникальный аромат.
17: Здесь начинается искусство аромата.
16: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
17: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт – parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М» – почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
18: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
19: Акция от химчистки Рицо. Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
20: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
21: Я, актриса Ирина Багирова, приглашаю вас на моноспектакль о судьбе Марины Цветаевой в сопровождении камерного оркестра.
22: 22 октября, концертный зал «Сибирь-концерт», 19:00. Билеты в кассах города, 16+.
23: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
24: В центре стоматологии «Белой аптеки».
25: Звоните 382-83-00.
26: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
27: Федеральная налоговая служба напоминает о приближении срока уплаты налогов. Не позднее 1 декабря необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц и НДФЛ, указанные в налоговом уведомлении. Проверить начисление и произвести оплату удобнее всего в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Плати налоги. Активируй спокойствие.
28: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
29: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Есть место, где можно восстановиться. Где двор не проходной, а подъезд под контролем. Где дети в безопасности, а вы спокойны. Башни Дзен. Остановитесь. Выдохните. Вы дома. 230-84-18.
1: ОСЭ «Вира Надежавина». Жилой дом «Башни Дзен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 17.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
1: Радио «Юнитон». Новости.
0: Друзья, в начале часа на нашей волне послушаем новости. В эфирной студии появился Павел Николаев. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. В Новосибирской области выявлен первый в сезоне случай гриппа. При этом отмечено недельное снижение заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По последним данным, противогриппозную вакцинацию прошло более 500 000 человек. Это около 20% населения области. Всего планируется привить в 3 раза больше. В России могут ввести налог на сладости. Издание «Шоперс» пишет, что речь идет об исключении сахара из перечня товаров с льготной ставкой в 10%, а также об акцизах для конфет. Как напоминает «Деловой квартал», ранее уже был установлен акциз на сахаросодержащие напитки. Это привело к удорожанию продукции и сокращениям продаж. Кроме того, в отрасли стали чаще использовать сахарозаменители. В Магаданской области рассчитывают в этом году превзойти прошлогодний рекорд по добыче золота, который составил более 55 тонн. Об этом рассказал глава региона Сергей Носов. По его словам, Колыма спокойно может выдавать до 60 тонн, но при условии, что некоторые предприятия справятся с техническими проблемами. Всего 1% россиян полностью окупает свадьбу подарками. При этом деньги на празднование бракосочетания занимает почти половина, пишет издание «Газета». Что касается расходов на свадьбу, то 36% опрошенных молодоженов сообщили, что уложились в сумму от 300 до 500 тысяч рублей. Еще четверть пар потратила на празднование от 500 тысяч до 1 миллиона. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем плюс 2, плюс 4 градуса. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: эфире диджей Алексей Харитонов.
1: Итак, друзья, 14 день октября, почти середина осени, а у нас в Новосибирске золотая пора, деревья пестрят позитивными красками, нам скоро эта листва облетит, а поэтому успевайте полюбоваться. Но если с загрузкой работы, если не получается выбраться куда-нибудь в лес, не получается пройти по аллеям любимого города, то мой вам совет. Зайдите на сайт радио Юнитон, uniton.ru, найдите видеотрансляцию, потому что у нас не только изображение из студии идет, еще мы показываем город Новосибирск с разных камер. И вот там, знаете ли, вечером такие классные виды, а около оперного что творится. Но это просто уму непостижимо. Вот в данную секунду как раз эта картинка передо мной на большом мониторе в эфирной студии. Наслаждаюсь вместе с городом. Хочется верить, что вы тоже сегодня этими красками насладитесь. Ну а также будем наслаждаться музыкой на волне 107 FM. С этого часа и до 20.00 за пультом у микрофона музыкальный ведущий Алексей Харитонов. С нами осень теплее.
0: Радио

0: А теперь победитель в номинации «Самое раннее шоу на радио». Им становится... становится победителем... самым ранним шоу на радио оказывается... Первое утреннее шоу. Ежедневно по будням без 5-7 на радио «Юнитон». Оркестр «Уф».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Я так полагаю, если некоторым из вас отопление еще не дали, то приходится греться песнями в эфире Радио Ньютона. Вот такой боевичок от Avalon Rexton сейчас в нашем эфире. 17 часов и 20 минут, местное новосибирское. За окном всего плюс 3 градуса, но подробнее о погоде мы поговорим через 13 минут. Дождитесь.
1: Слушайте в ближайшее время.

0: Большевицкой, 103.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А теперь к новостям науки.
3: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
2: Телефон 230-98-58.
4: Застройщик ООО «СЗ РНГС» Академ.Инвестпроектная декларация на наш.дом.рф.
5: Гипермаркет низких цен «Маяк». Пенноочиститель, сухая химчистка, 750 мл, аэрозоль, 179,90. Чайник электрический со стеклянным корпусом, 1,8 литра, 829,90. Коврик универсальный, «Эва», 120 на 80 сантиметров, 999,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
6: Каникулы в Китае. Level 11.
7: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
8: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
9: Додо. Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026. Пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. Продавец ИП Енец Артем Владимирович. ОГРН 318-774-600-590-821. Город Новосибирск. Красный проспект. Дом 17.
10: Катод. Скидка 20% на аккумулятор. Катод. Скидка 20% на аккумуляторы 24 и 25 октября. Во всех магазинах «Катод».
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября по промокоду Юнитон. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
3: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
6: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
7: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
8: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
9: 17 октября. Главный

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
2: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Безопасность – это когда о ней не думаешь. Просто будьте дома. 230-84-18. Башни Цен.
4: Застройщик ООО «СЗ» Вирина Державина. Жилой дом «Башни Цен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 17 часов и 33 минуты в городе Новосибирске. Время говорить о погоде. Давайте, друзья, узнаем, что пообещали нам синоптики на четверг, 15 октября. Итак, сегодня ночью и завтра днем в Новосибирске небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью, кстати, уже ниже нулевой отметки. 0-2 обещано. А вот днем +2, +4 градуса.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: А что, позитивненько, с работы ехать самое то. Это проект «Топик» и «Карт-бланш» на Радинтон с работой «Lucky Ones». Смотрим на часы. 17:46 в Новосибирске. Друзья, я напомню, что сегодня вечером нас ждет игра «Урок музыки». И где-то она стартует через 25 минут. Поэтому, если доедете до дома, не спешите выходить из автомобиля. Поиграйте вместе с нами.
1: Радио «Юнитон».

0: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
1: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+. Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
2: Есть просто вода питьевая, есть вкусная. Свежесть Алтая. 230-23-32.
3: Зубастая стоматология «Кайман» объявляет акцию. Два импланта по цене одного. Подробности по номеру 8-913-006-23-23. Акция действительна на момент выхода рекламы. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные. Попробовал впервые. В общем, все, что в Баском есть, невозможно сразу съесть. Баский продукт для людей с широкой душой.
5: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер!

0: Ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263 39 51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям. До-до.
2: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54», на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
3: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
4: Вот это да! Вот это выгода! Только 15 и 16 октября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на сок.
5: Подробности в магазинах Быстроном.
4: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
8: В гильдии живут разные люди.
9: Семьи с детьми, художники, пожилые пары.
8: Но все они ценят уют и комфорт.
9: Закрытый двор без машин, благоустройство, тишина и спокойствие.
8: А квартиры от 3,5 миллионов рублей.
9: Рядом спорткомплекс «Заря», школа, детский сад, гильдия на Фасадной. Новый уровень жизни в уже сложившемся районе.
5: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
11: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
14: Додо. Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodo.pizza.ru. Продавец ИП Енец Артем Владимирович. ОГРНИК 318-774-600-590-821. Город Новосибирск, Красный проспект, дом 17.
15: Ну что там?
16: Усталость и сонливость.
15: Да-да, совсем сонливый.
16: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
15: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
17: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Ну так бы слушал и слушал завораживающие звуки в финале часа на нашей волне от Эроса Рамазотти и Шер Пьюкепой. Ну а далее послушаем Павла Николаева в начале часа. Новости на волне радио Юнитон. 18.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «БелДжи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «БелДжи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «БелДжи X50+.» – моя движущая сила. «БелДжи» – надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3. Радио Юнитон. Новости.
5: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Производство заменителей икры в России за год выросло почти на 30%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата за 8 месяцев. Речь идет о структурированной или имитированной продукции из поврежденных, лопнувших или мелких икринок. При помощи различных добавок им придают почти неотличимый от натуральной икры вид. Рост выпуска такой продукции фиксируется на фоне провальной путины лососевых. Медицинские расходы за последний год заметно превысили ожидаемые почти у каждого четвертого жителя российских городов-миллионников. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы «Ренессанс страхования». Наиболее частой причиной стала покупка специализированных лекарств. Ее назвали около половины столкнувшихся с перерасходом. Повторные визиты к врачу и стоматологическое лечение отметили примерно по трети респондентов. Через неделю россияне смогут увидеть пик активности метеорного потока Ориониды. Своего максимума он достигнет 21 октября. Об этом сообщили в Московском планетарии. Ориониды рождены знаменитой кометой Галлея. В пик активности они дают примерно 15-20 метеоров в час. Наблюдают звездопад над юго-восточным горизонтом в созвездии Ориона. Международный юношеский турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» состоится в Новосибирске на следующей неделе. На соревнования съедутся более 250 юных борцов из России и стран СНГ. Турнир продолжает 20-летнюю историю легендарного приза Карелина и собирает сильнейших атлетов 15-16 лет. Соревнования пройдут в ЛДС «Сибирь» 23 и 24 октября. Начало в 10 часов. Вход свободный. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем +2, +4 градуса. И пока это все новости. Встретимся через час.
4: Радио Юнитон. Новости.

0: Начало седьмого в городе на Оби. Добрый вечер, Новосибирск. Здравствуйте, друзья. Радио Интон продолжает наполнять осенние вечера согревающими звуками музыки. Стараемся также иногда добавить адреналинчика. Вот как сейчас. Именно в эту минуту объявляю о скором начале игры «Урок музыки», а значит, уже можно пробовать дозвониться к нам до эфирной студии 209-0507, 209-0507. Телефон скоро будет работать, и один из вас обязательно прорвется, один из вас попытает удачу и постарается забрать у нас два билета в центре развлечений «Аполло» и «Квантум». Всем пожелаю удачи!
1: Телефон прямого эфира 209-0507.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Итак, 18 часов и 13 минут. Местная новосибирская. Друзья, созвонимся. 209-05-07. Это телефон прямого эфира. Можно набирать. И я думаю, что у кого-то это уже получилось сделать. Я снимаю трубочку. Алло.
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Кто на связи? Как вас зовут?
3: Я Любовь.
2: Любовь. Слышу, настроение хорошее у вас. Люба, как вечер? Так. Вечер проходит где в данную секунду вы?
3: Пока в пробке, но скоро буду дома.
2: Но скоро буду дома. Далеко ли еще до дома вам ехать?
3: Минут 20.
2: Ну, давайте скрасим это время прослушиванием любимых хитов радио Ньютона и, возможно, призами в нашей игре «Урок музыки». В двух словах расскажу вам и всем остальным, что у нас будет сейчас происходить. Коли урок, мы будем чему-то новому учиться. Что-то новое будем для себя открывать. Какой-то факт из мира музыки я, Любовь, вам и всем нашим слушателям сейчас расскажу. Но это может быть как правда, так и мой вымысел. Вам нужно определить, я честно говорю в эфире или вас немножко обманываю. Вы готовы?
3: Да, конечно.
2: А кто вам будет помогать?
3: Никто, я одна.
2: Вы одна в автомобиле находитесь сейчас.
3: Да.
2: Ладно, ну в таком случае спрошу до игры. Вам знакома певица Селин Дион?
3: Да.
2: Ну, из «Титаника», да? «My Heart Will Go», да, она напела. Ну, и много других хороших песен у нее есть. Так вот, факт про Селин Дион. Она дважды выступала на церемониях открытия Олимпийских игр.
3: Возможно.
2: Возможно. А может быть, не дважды. А может быть, и не Олимпийских игр. То есть, я могу немножко и привирать, но могу говорить и правду. Вот сейчас вам, Люба, нужно так сосредоточиться, подумать. Селин Дион, канадская певица, Олимпийские игры. И выступала ли она на открытии дважды? А может, она на закрытии выступала? Эх, как много я вам вот сейчас сказал, да? И вы сразу засомневались.
3: Давайте будет ответ «нет».
2: Давайте ответ «нет». То есть я говорю неправду?
3: Да.
2: Вот вы меня сейчас врунишкой представили, да?
3: Ну, нет. Предположим, что она и на открытии, потом на закрытии, например. Или на других вообще играх, не на олимпийских была еще.
2: Ой, Люба, какая вы вот... Сначала одно сказали, потом другое говорите. Ну... Ну, это я так слегка намекнул, но, может быть, и не намекнул, может быть, наоборот, я вас путаю. Давайте, соберемся с мыслями.
3: Ладно,
2: подождите, все, давайте официально я сейчас скажу. Селин Дион дважды выступала на церемониях открытия Олимпийских игр. Это правда или нет?
3: Правда.
2: Я нажимаю кнопочку. Yes! Да, Люба, в 96-м году, 1900, она выступала в Атланте и в 2024-м, буквально 2 года назад, в Париже. Вот такая у меня информация про Селин Дион. Так что я правду говорил, я не обманываю своих слушателей. И вам, Люба, наши подарки – это 2 билета в центре развлечений «Аполло» и «Квантум». Аплодисменты в вашу честь.
3: Спасибо.
2: Хорошо добраться вам до дома. Пусть улыбка будет у вас на лице. Ну и, конечно, слушайте Юнитон почаще.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18:10 на радио Юнитон.
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2650 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
2: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
4: Срок действия акции до 31 октября 2026 года. Количество товара ограничено.
5: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
6: Катод. Аккумуляторы. Минус 20% 24 и 25 октября. Все.
7: У зайчонка перелом? Ветнару вам на прием. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
8: Это легенд, подождите, годарное возвращение. Чикен-бомбони снова в года. Целые куриные кусочки с соусом сладкий чили и альфредо. А еще перец, лучок и моцарелла. Это что, праздник какой-то?
9: Да-да.

0: getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: И Смирнова Ева. Украина 319-547-687-251.
2: Дублин, Женева, Цюрих, Дубай, Лондон, Оксфорд, Кембридж, Пекин. Не могу выбрать, куда лететь на каникулы.
3: Level 11 делает мир ближе. Незабываемые каникулярные программы по всему миру для школьников от 8 лет. Подготовка и поступление в зарубежные вузы для подростков. Английский с Level 11. 4 центра в Новосибирске для детей и взрослых.
4: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
5: Рядом на большевизм.

0: Большевицкой, 103.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мам, а что это за батончик?
6: Фрутилат. Натуральный, без добавления сахара. Из сухофруктов и ягод.
5: Он такой вкусный.
7: Фрутилат. Вот уже 23 года мы производим натуральные и вкусные фруктовые батончики, пастилу и мюсли для всей семьи. Некоторые фруктовые батончики являются биологически активными добавками. БАД не является лекарственным средством.
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
9: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
10: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
11: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Безопасность – это когда о ней не думаешь. Просто будьте дома. 230-84-18. Башни ЦЭМ.
13: Застройщик ООС «Вирана Державина». Жилой дом «Башни ЦЭМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Итак, друзья, давайте поговорим о погоде. Прогноз на четверг, 15 октября. Что же обещают нам синоптики Западно-Сибирского метеоагентства? Обещают они небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Сегодня ночью температура опустится ниже нулевой отметки, будет 0-2. Завтра днем тоже не жарко, прямо скажем, 2-4 градуса со знаком «плюс».

0: друзья, начинаем упражнение.
1: На бицепс?
0: Нет.
1: На трицепс?
0: Нет. Для ума.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают «Зарядку для ума». Каждый будний день в 8:40 включайтесь в эфирный процесс сочинения веселых рифм и получайте вкусные, полезные подарки. Генеральный партнер игры ООО «Белое дерево». Производитель натуральных и вкусных батончиков «Фрутилат». «Фрутилат» – фрукты в кармане.

0: Это группа «Бандерас» на радио «Интон». «Дай пять». А мне вот странно, почему не прозвучало слово «тысяч»? «Дай пять тысяч» звучало бы лучше. Ну, может, и правильно. Радио — это не про деньги, друзья. Радио — это для души. Всем доброго вечера. С вами Юнитон и Алексей Харитонов.
1: FM 107. Радио нашего города.

0: Это ваша визитная карточка. Парфюм «Люкс М». Ваша роскошь. Ваш уникальный аромат.
1: Здесь начинается искусство аромата.
0: Откройте для себя мир премиальных ароматов без переплат.
1: Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 99, офис 411. Звоните 8-913-913-2242. Наш сайт parfumlux54.ru. Парфюм «Люкс М». Почувствуйте настоящий люкс в каждой капле.
2: Вот это да! Вот это выгода! Только 15 октября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на чулки, носки, колготки.
3: Подробности в магазинах Быстроном.
2: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
4: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
7: Да у меня ни дальний, ни ближний. Средний какой-то.
8: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
9: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
10: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день». А теперь к новостям науки.
11: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
10: Телефон 230-98-58.
12: Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация на nanosh.com.rf.
13: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
14: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
15: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуаль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
16: Есть просто вода питьевая, есть вкусная, свежесть Алтая. 230-23-32.
17: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
18: Привет! Как настроение?
19: Безумное!
18: Как аппетит?
19: Еще безумнее!
18: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
20: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
21: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар, версия 2.0 на Красном проспекте 37. Ты увидишь, как преобразился бар после реконструкции. Новое улетное меню, яркий интерьер и еще больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
22: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
23: Реклама 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении Додо Пицца. Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и в приложении. Продавец ИП Емец Артем Владимирович. ОГРНИП 318-774-600-590-821.
0: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
2: Радио «Юнитон». Только хиты.
3: Только хиты.
2: Стопроцентные.

0: Ну вот и наступил, друзья, настоящий вечер, сумерки в городе Новосибирске. Но продолжает свою работу служба информации нашей радиостанции в лице Павла Николаева. Буквально через несколько секунд, в начале следующего часа, будем подводить информационные итоги этого дня. Кстати, за финал часа спасибо, Pink. А сейчас смотрим на часы, сверяем время. 19:00 в сибирской столице.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: В больших мегаполисах, за бешеным темпом и блеском витрин, трудно найти что-то настоящее, чтобы жить, как подсказывает тебе сердце. А здесь можно быть счастливым и испытывать искренние эмоции. Ведь у нашего Бердска большое сердце.
4: Застройщик ОЭЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио Юнитон. Новости.
5: В эфире служба информации радио Юнитон. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске вновь разрешили ночные поездки на электросамокатах. Кикшеринговые компании через суд добились признания запрета незаконным. Об этом сообщил первый заместитель мэра Иосиф Кадалаев. Ограничение продержалось несколько месяцев. Оно было введено городскими властями в апреле. В Новосибирской области выявлен первый в сезоне случай гриппа, при этом отмечено недельное снижение заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По последним данным, противогриппозную вакцинацию прошло более 500 000 человек. Это около 20% населения области. Всего планируется привить в 3 раза больше. Бороться с дорожными пробками в Новосибирске собираются главным образом малозатратными методами. Речь идет о развитии таких технологий, как умные светофоры и система зеленой волны, сообщил мэр Максим Кудрявцев. Напомню, зеленая волна позволяет автомобилям двигаться по улице, избегая остановок на красный свет, а умные светофоры автоматически меняют режим работы в зависимости от дорожной обстановки. Строительство трамвайных путей до автовокзала «Восточный» собираются начать в Новосибирске будущей весной. Об этом сообщили в мэрии. Линия протянется более чем на 1.5 километра от разворотного кольца 13-го трамвая на Гусинобродском шоссе. На участке планируют разместить 3 новых остановочных пункта. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем +2, +4 градуса. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
1: Радио Юнитон. Новости.

Утро всегда будет добрым. Каждый будний день раньше всех в 6.55 Юля Бородина и Артем Фадеев. Утреннее шоу

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день». Учись, общайся, путешествуй. Английский для детей с 3 лет и взрослых в Level 11. Приходите на неделю английского бесплатно и познакомьтесь с нашей методикой. Level 11. Выходим за рамки привычного обучения. Подробности по телефону 235-94-45.
2: В гильдии живут разные люди.
3: Семьи с детьми, художники, пожилые пары.
2: Но все они ценят уют и комфорт.
3: Закрытый двор без машин, благоустройство, тишина и спокойствие.
2: А квартиры от 3,5 миллионов рублей.
3: Рядом спорткомплекс «Заря», школа, детский сад, гильдия на Фасадной. Новый уровень жизни в уже сложившемся районе.
4: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
6: «Додо». Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. Продавец ИП «Енец» Артем Владимирович. ОГРН 318-774-600-590-821. Город Новосибирск. Красный проспект. Дом 17.
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Колбаски-гриллинки, риеты изысканные, да пончики мясные.
9: Что? Что это?
10: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
11: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Рядом на большой.

0: Большевицкой, 103.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
2: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
7: В центре стоматологии Белой аптеки.
8: Звоните 382-8300.
9: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 19:33 на часах в эфирной студии радио Юнитон. Говорим о погоде, друзья. Прогноз на четверг, 15 октября. Давайте узнаем, что обещают синоптики Западно-Сибирского метеоагентства. Итак, в Новосибирске в ближайшие сутки небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура сегодня ночью 0-2. Вот и дождались минусовых температур. Ну, а завтра днем +2, +4 градуса. Тоже не Сочи, тоже не жарко.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Новосибирск. Встречайте Tenet Plus. Новый бренд для тех, кто выбирает инновации и безупречный комфорт. Городские кроссоверы, в которых каждая деталь подчеркивает ваш статус. Ваш новый уровень вождения от 2 миллионов 390 тысяч рублей. Откройте свой Tenet Plus у официального дилера Восток Моторс. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Я не знаю, хорошо это или плохо, что вы не видите, друзья, как моя правая нога притопывает в такт вот этой песни. Новинка от Майли Сайрус на волне радио Ньютон. А в следующем часе притопывать и, может быть, даже приклопывать мы будем гораздо чаще. Потому что нас ждет вечерний танцпол от моего коллеги Алексея Куприянцева. Через 13 минут начнем.
1: Мы знаем, как остановить близорукость. Сделайте первый шаг. Запишите ребенка на полную офтальмологическую диагностику в центр Глазко на глазко.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: За настоящими турецкими сладостями в турецкую кондитерскую от Исмаила Яшара. Только натуральные ингредиенты, только свежая баклава, приготовленная самим хозяином, вкуснейший лукум и турецкий кофе. А цены? Цены стали прежними. Турецкая кондитерская от Исмаила Яшара на Красном проспекте, 45.
4: А теперь к новостям науки.
5: Ученые Академгородка открыли новый ген, отвечающий за крепкий и здоровый сон. Ген активируется при проживании в радиусе 100 метров от соснового леса. Что характерно, ген присутствует у 100% будущих жителей жилого комплекса «Квартал на Российской» в Академгородке.
4: Телефон 230-98-58. Застройщик ООО СЗ РНГС Академинвест. Проектная декларация на наш.дом.рф. А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
6: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
7: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
8: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
9: 17 октября. Главное открытие года Новосибирска. Руки вверх бар. Версия 2.0.

0: больше танцев. Бронируй стол на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Катод. Аккумуляторы. Скидка 20% 24 и 25 октября. Во всех магазинах Катод. Вроде все.
2: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
3: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
4: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
6: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
7: Вот это да! Вот это выгода! Только 15 и 16 октября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на крупы бобовые.
8: Подробности в магазинах «Быстроном».
7: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
9: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
10: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
11: Додо. Реклама. Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026. Пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. Продавец ИП Енец Артем Владимирович. ОГРН 318-774-600-590-821. Город Новосибирск. Красный проспект. Дом 17.
12: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
13: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
12: Не спеши нарушать.
13: Спеши научиться управлять безопасно.
14: Есть место, где можно восстановиться. Где двор не проходной, а подъезд под контролем. Где дети в безопасности, а вы спокойны. Башни Дзен. Остановитесь. Выдохните. Вы дома. 230-84-18.
15: ОСЭ «Вирина Державина». Жилой дом «Башни Дзен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: но вот позволили себе капельку осенней романтики для настроения. В финале часа привет из прошлого, Кью и композиция Crazy. Ну а далее Алексей Куприянцев и его танцевальные треки в программе «Вечерний танцпол». Я, Алексей Харитонов, прощаюсь. До новых встреч в эфире. Всем пока. Хорошего вечера, друзья. В Новосибирске 20.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «БелДжи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BelDжи X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BelDжи X50+, уже отличный повод. Кроссовер BelDжи X50+. Моя движущая сила. BelDжи. Надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера Great Park на Петухова 2/3.
5: Больше танцев, больше драйва. Танцпол Радио Юнитон.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Подарил и порядок.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
3: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мам, что сегодня на ужин?
5: Мы голодны, как тигры.
4: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
6: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
7: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
8: Это легенд, подождите, Годарное возвращение.

0: какой-то.
1: Да-да.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой «Солнечный день»?
5: Ты молодец, переходишь дорогу в положенном месте. Этого недостаточно. В темноте водитель автомобиля может просто тебя не заметить или заметить слишком поздно.
6: Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, используй световозвращающие элементы. Убедись, что тебя заметили и пропускают. Безопасность в твоих руках. Помни про жизнь.
7: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу и пасту том-ям.
1: Да-да.
8: Тайны звукоряда Баха. Расшифровка музыкальных символов с органистом Тимуром Кардановым. Кабардино-Балкарская республика. 22 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
9: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
10: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: На 5 минут раньше всех. В 6:55 по будням. Юлия Бородина, Артем Фадеев.

0: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 градуса, днем +2, +4.

0: катод, аккумуляторы, минус 20% 24 и 25 октября. Теперь все.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
2: Реклама 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении Додо Пицца. Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и в приложении. Продавец ИП Емец Артем Владимирович. ОГРНИП 318-774-600-590-821.
3: Нужен английский? Level 11.
4: Вячеслав Лощилов, группа «Африка» в «Бродячей собаке». 25 октября, 19.00. Сибирский рок-н-ролл. Песня о любви и свободе. Тексты, в которых слышен характер родных краев. Билеты в кассах города. 12+.
3: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
5: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
4: Акция от химчистки Рицо. Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
6: Подземки 10 лет. И одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DJ 3. Костюмированный металл Самай и хоррор-карнавал со специальным гостем Пика. 1 ноября. Dark Carnival. 3 дня. 6 событий. Билеты. Подземка.сайт.
7: Запрещено для детей. И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
8: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
9: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Федеральная налоговая служба напоминает о приближении срока уплаты налогов. Не позднее 1 декабря необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц и НДФЛ, указанные в налоговом уведомлении. Проверить начисление и произвести оплату удобнее всего в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Плати налоги. Активируй спокойствие.
11: Есть место, где можно восстановиться. Где двор не проходной, а подъезд под контролем. Где дети в безопасности, а вы спокойны. Башни Дзен. Остановитесь. Выдохните. Вы дома. 230-84-18.
12: ОСЭ «Вирина Державина». Жилой дом «Башни Цен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
2: Забота высокого уровня – это когда продуман любой сценарий вашей жизни. Колясочные, лапомойки для питомцев и еще сотни деталей в жилой системе «Пегас» превращают просто удобный дом в действительно комфортное место для счастливой жизни. Жилая система «Пегас» – то, о чем многие мечтают, здесь, в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
1: Да вот, как-то праздника в жизни не хватает.
0: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
2: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают новую игру. Праздничный календарь. Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
1: Барский продукт для людей с широкой душой.
2: В гильдии живут разные люди.
3: Семьи с детьми, художники, пожилые пары.
2: Но все они ценят уют и комфорт.
3: Закрытый двор без машин, благоустройство, тишина и спокойствие.
2: А квартиры от 3,5 миллионов рублей.
3: Рядом спорткомплекс «Заря», школа, детский сад, гильдия на Фасадной. Новый уровень жизни в уже сложившемся районе.
4: Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.
6: Акция от химчистки «Рицо». Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
7: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
8: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
10: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
11: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 градуса, днем +2, +4.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Эксклюзив.
1: Новосибирск. Встречайте Tenet Plus. Новый бренд для тех, кто выбирает инновации и безупречный комфорт. Городские кроссоверы, в которых каждая деталь подчеркивает ваш статус. Ваш новый уровень вождения от 2 миллионов 390 тысяч рублей. Откройте свой Tenet Plus у официального дилера «Восток Моторс». Tenet Plus. Быть элегантным.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Подтянуть английский. Level 11.
2: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
3: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Рекламное агентство полного цикла «Реклама онлайн». Любые виды рекламы для вашего бизнеса. Звоните по номеру 227-6464.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Подземки 10 лет. И одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DJ 3. Костюмированный металл Самай и хоррор-карнавал со специальным гостем Пика. 1 ноября. Dark Карнавал. 3 дня. 6 событий. Билеты. Подземка.сайт.
2: Замечено для детей.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
7: Радио Юнитон. Только хиты. 100%.

0: 22.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк». Официальный дилер «Джили», «Белджи» и «Волга».
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер «Белджи X50+.» Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, «Белджи X50+.» уже отличный повод. Кроссовер «Белджи X50+.» – моя движущая сила. «Белджи» – надежность в движении.
4: Пройдите тест-драйв у официального дилера «Грейт Парк» на Петухова 2/3.

0: Привет, я Юля, но называют Ксюшей. Чтоб не перепутать, пуш надо слушать.
1: А я не Максим, я Артем. Мы с Юлей шоу ведем вдвоем. Не Ксюша, а Юля Бородина. Не Максим, а Артем Фадеев. В первом утреннем шоу. Каждый будний день в 6.55 на радио Юнитон.
2: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
1: Марский продукт для людей с широкой душой.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
4: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Подземке 10 лет, и одного дня нам точно не хватит. 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Live DJ Battle DJ 3. Костюмированный металл «Самай» и хоррор. Карнавал со специальным гостем Пика. 1 ноября. Дарк Карнавал. 3 дня. 6 событий. Билеты. Подземка.сайт.
6: Запрещено для детей.
7: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 градуса, днем +2, +4.

0: медведки нежные, шпикашки венские, пончики мясные попробовал впервые. В общем, все, что в Баском есть, невозможно сразу съесть. Баский продукт для людей с широкой душой.
1: Акция от химчистки Рицо. Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
3: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Акция от химчистки Рицо. Только 14 и 15 октября скидка 15% всем пенсионерам на чистку личных вещей. Акция действительна при предъявлении пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 градуса, днем +2, +4.

знаешь, внутри так пусто без тебя, так тихо. Иногда мне кажется, что я не справлюсь с этим. Но когда я слышу твой голос, все вокруг как будто не существует. Мне кажется, я люблю тебя.

Новосибирске полночь. FM 107.

женский посуд. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Новосибирске 3 часа ночи.
1: FM 107. Слушай первым. You hold the line.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 5:00.
1: FM 107.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Новосибирске 6 утра. FM 107.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама. Колбаски-гриллинки, риеты, изысканные, да пончики мясные.
2: Что? Что это?
3: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
4: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
5: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха +2, +4 градуса.

0: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
1: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
2: Служба поддержки отличного настроения. Чем можем помочь?
3: Да вот! Как-то праздника в жизни не хватает.
2: Ваша заявка принята. Для получения подарков нажмите 107.
4: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» запускают новую игру. Праздничный календарь. Каждый будний день в 8:25 знакомьтесь с самыми интересными событиями дня, отвечайте на вопросы ведущих и получайте актуальные подарки. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Доброе утро, Пуш. Здесь в эфире радио Юнитон. Встречаем новый день. Привет.
1: Всем доброго утра.
0: Здравствуй,
1: друзья,
0: снег.
1: До Нового года осталось 77 дней, 17 часов, 3 минуты, 20
0: секунд. А я думаю, что снежок-то пошел? Видимо, что до Нового года осталось 77 дней.
1: А уже все. Я в шоке,
0: где
1: друзья.
0: Все?
1: Уже вот эти вот обзорщики различных магазинов уже говорят, смотрите, елочки вот такие, значит, украшения вот такие.
0: Не, ну гирлянды я видел недели 3 назад уже продавали.
1: Вот. Это ладно.
0: Это просто с прошлого закупа, чтобы подешевле скинуть, а потом будет новая коллекция.
1: А, я думаю, сейчас
0: конечно.
1: Подешевле уже ничего не будет. Самое-то интересное, возле одного магазина я уже увидела елку. Еще не наряженную, но уже поставленную. Я думаю, да как так, ребята, ну подождите. Ну еще смотрите, ноябрь, декабрь
0: так,
1: и
0: виноваты
1: половина
0: те,
1: октября.
0: Что пошел снег, те, кто елку поставил уже.
1: Вот.
0: Но
1: убирайте.
0: В любом случае, прохладно, друзья. Снежинки красивые, Юль. Вот с ладонь размером огромные летят.
1: Я не заметила. Ну, в смысле, не то, что не заметила. Когда я ехала,
0: зато
1: их не было.
0: Я все успел. Снег встретил, бутерброд разогрел, блинчики поели. Поехали в эфир.
1: Вот это нормальное утро. Вот это, я считаю, все получилось.
0: Как вы начинаете этот день? С нами легко связаться. Макс, Телеграм, СМС 8-983-510-107.
1: Кстати, уже через несколько минут почитаю ваши первые сообщения, а нам есть что уже почитать, поэтому присоединяйтесь. Ну и просыпайзер, как же без
0: да,
1: него?
0: Да, музыка, которая выведет из состояния сна, врубайте на полную, с вами Пуш.
2: Просыпайзер в утреннем шоу Пуш. Всем выйти из сна.